0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 19 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
6: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Five, four, three, two, one.

6 минут, ребята, начинаем. Начинаем просыпаться, и вторник тоже пришел здесь повсеместно. Мы, кстати, пробуждаемся вместе с рекордом с первой танцевальной станции. И это турбоутро. 3 часа у нас есть впереди. За эти 3 часа это все успеем. И true новости расскажем. И рекорд на колесах, и рекорд укачает, и рекорд офлайн. В общем, кстати, трэш-пати наша любимая. Обещаю, все будет максимально эпично. Прежде давайте разберемся с днем сегодняшним. Все-таки не просто вторник, 19 мая, кстати. День рождения пионерской организации отмечают сегодня, ну или день пионерии, или если по-простому. День русской печи, кстати, тоже сегодня. День фармацевтического работника, день парусов на горизонте и день рождения кубика Рубика. Вот такие праздники, ребята. Выбирайте, кому что. Я подобрал нам ближайший плейлист. Хош, Кейт Дикей, Алекс Альта, Е-Е-Е, Хюкел и Ультра Кейт, Оливер Хелден, Себеги Хилл, Адам Порт и Switch Disco прямо сейчас. Move, ловите на рекорде.

0: Одевайся правильно.
1: 8:17 на часах. Посмотрим на ситуацию дорожную. У меня в Красноярске 6 баллов, как сообщает нам Яндекс.Карты. Детально, если разобраться, то 8 баллов. Сейчас мы видим на Матросово из центра. 8 баллов на Мичурино-Октябрьского мосту. На Калинина в сторону Покровки сейчас 7 баллов. В обе стороны на Авиаторов по 7 баллов. Шахтеров в центр 7 баллов. И 8 баллов на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Ну, давайте что-нибудь необычное поставим здесь в эфире рекорда. На трэш-пати у нас сегодня в гостях ребята небезызвестные, между прочим, некто Джарахов, вам знакомый, и Антоха МС. Собственно, написали парни дуэтом песню «Цветочки». И вот почему бы и не взять, и не послушать ее во вторник утром здесь, на первой танцевальной.

0: 8 утра, 36 минут. Слушайте, у меня есть классная идея. Сходите просветиться. Просветиться еще и в мир науки и космоса. Для ваших детей, для вас тоже вместе. С домочадцами можно сходить. Билет на двоих на выставку Космопарк. У нас, кстати, на кону. Впереди у нас игрушка Рекорд Офлайн. 205, 100 ровно 3. Номер рекорда. Звони прямо сейчас. Вопрос про космос тебе задам. Dance
1: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Это Рекорд Оффлайн. У нас на линии Сергей. Сереж, доброе утро. Тебе привет.
1: Доброе утро.
0: Серега, рассказывай. А ты вот скажи мне, космосом увлекался когда-нибудь? Было бы тебе вот интересно что-то про космос поузнавать?
1: Ну да, годик назад, наверное, жена ребенку пообещала, что сводит его в обсерваторию.
0: Угу.
1: Мы решили взять телескоп. И 2 недели до 6 утра наблюдали за нашим космосом.
0: Слушай, ну это классно.
1: Он бежит и пылится.
0: Но насмотрелись. Ну ничего, ждем по какой-нибудь парад планет или метеоритный дождь, чтобы опять достать телескоп и порассматривать чего-нибудь. Слушай, ну это классная история. Я прямо рад за вас. Кайф. А еще, если ребенка сводите на выставку «Космопарк», вообще будет шикарно. В дополнение к телескопу вообще обалдеть. Так, Сереж, ну, у меня к тебе вопрос будет серьезный. Вот смотри, наша Солнечная система, наше светило, то самое Солнце, да? А представим себе картину немножечко ужасающую и страшную. Солнце вдруг погасло. Ну, не дай бог, конечно, но вдруг такое случится. Вот резко хлоп, и выключили солнце. Как ты думаешь, а через сколько, через какое время мы на Земле увидим, что солнце погасло? Через 4, через 6 или через 8 минут? С какой скоростью свет долетит от солнца до Земли? Напомню, скорость света 299 тысяч метров, миллионов, точнее, да, метров в секунду. А расстояние от Земли до Солнца, сколько знает?
1: Около 150.
0: Ну, давай прикидывать.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
0: И?
1: 220. Это 4.
0: Ой, Серега, 6, математика 6. Пошла. Сейчас считает. Ну давай, 4, 6 или же 8 минут, да, именно в такое время свет от солнца долетает до Земли. Ну, мы надеемся, что оно при нас точно не погаснет. Сережа, я тебя поздравляю. Все, отправляемся вместе с ребенком на выставку «Космопарк». Так что и тебе, и ребенку приятного зрелища.
1: Спасибо огромное.
0: Пожалуйста. И тебе.
1: Всем привет.
0: Ой.
1: Включайте поворотники на дорогах, пожалуйста.
0: Вот это вот годный совет. А согласен абсолютно. Рекорд Оффлайн.

0: космическую.
1: И пару слов о погоде за окном. Плюс 5 сейчас на термометре, на улице пасмурно. Как сообщает нам Яндекс.Погода, потеплее сегодня днем до плюс 13, к вечеру даже до плюс 14. День обещает быть облачным с прояснениями, ветер дует западного направления, слабый, 2 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: А вот и первый час позади, второй час мы просыпаемся здесь на рекорде вместе с Турбоутром. Я понимаю, что день такой сегодня, знаете, сонливый, тяжеловато двигаться, но ничего, преодолевая себя, ребята, движемся к успеху. Впереди у нас еще пару часов на проснуться, и новости обсудить, и в игры поиграть, и музыки наслушаться, естественно. Хотя последний мы будем делать с вами весь день, не переставая здесь на рекорде. В этом часе ожидает тебя рекорд угощая, поэтому готовь свои кулинарные способности, вспоминая рецептики, угадаешь блюдо, загаданное мной, победа. Это твоя. Прежде победа общая, это музыкальная. Джейсон Болсон, Дэвид Гетта, Леонид Руденко, Кевин Харрис, Медуза, Бенаси Бразерс, Мэзик и Маршал Джефферсон, Ту Колорс и Трэп Мафия Хаус. Именно они будут озвучивать наше ближайшее время этим утром. Погнали!

0: утро. Воу-воу-воу, притормози, полегче.
1: За изменениями на дорожной карте давайте посмотрим. 4 балла в Красноярске и есть местами затруднения, так подсказывает нам Яндекс.Карты. 7 балла прямо сейчас на Авиатора в сторону Октябрьского моста, Матросова в центр 5 баллов, из центра 7, 6 баллов на Шахтера в центр, Мичурина в сторону поселка Суворовский тоже 6 баллов. 5 баллов на Брянске в центр, 7 баллов скопилось на Октябрьском мосту в сторону взлетки и также 7 баллов сохраняется на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: 33 минуты. Ребята, предлагаю нам сразиться в кулинарной битве. Ну, как битве тоже. Если нет-нет, да умеешь ты им готовить, звони прямо сейчас сюда на рекорд 205-100-3. Расскажу тебе про блюдо, которое будем готовить прямо сейчас вместе на нашей воображаемой кухне. Угадаешь рецептик? Пожалуйста, победа твоя. Отправим тебя в баварский ресторан Максимилианс. 205-100-3. Напомню еще раз телефон номера, номер телефона первой танцевальной станции «Рекорд».
1: Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: Ну, поехали, отправимся на нашу воображаемую кухню. Будем туда отправиться сегодня вместе с Кристиной. Кристин, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро, Рекорд.
1: Доброе, доброе. Так, Кристиночка, скажи мне, пожалуйста, вот у тебя день начался, ты уже сегодня что-нибудь приготовить успела? Ну, хотя бы завтрак какой-нибудь.
2: Конечно, я варила кашку с утра и яички.
1: Ух ты, ну неплохо, неплохо. Хорошее начало дня. Слушай, мы с тобой сейчас будем готовить блюдо, ну, такое географическое, скажем так, сразу тебе подскажу, не наше, заморское. А, расскажу, что берем из продуктов. Что мы с этим всем делаем? Задача твоя на выходе – выдать мне название этой вкусняшки. В общем, это блюдо, кстати, бывает, ну, разное. Где-то там просто с солониной, где-то со свининой, там, с фаршем. Мы конкретно будем делать с курочкой. Итак, берем куриное филе, помидоры, масло, лепешку кукурузную, кинзу, кориандр, лайм, чеснок, лук, зеленый лук, перец острый стручковый, перец черный молотый, соль по вкусу. Что делаем дальше? Разогреваем сковородочку на огне, томаты нарезаем на крупные кусочки и обжариваем с каждой стороны до хрустящей корочки. Перекладываем в тарелку. Куриное мясо. Да, берем дальше. Куриное мясо. Порезали кубиками, посолили, поперчили. На сковородку выливаем ложку масла. Когда масло хорошо загорится, бросаем туда курицу. Обжариваем со всех сторон, тоже до золотистой корочки. Перекладываем в тарелку. Уменьшаем огонь до среднего, вливаем на сковородку еще немножечко масла, мелко порезали лук и обжариваем. Добавляем мелко порезанный перец, чили, слегка обжариваем, добавляем лимонный сок, курицу и томаты. Все хорошо перемешиваем. Положили резанный кинзу и зеленый лук, чили слегка, лепешки, собственно, берем дальше. Разогреваем их в микроволновке, ну, где-то 45 секунд, не больше. Свернули пополам, наполнили нашу курюшку лепешкой вот той самой смесью куриной с овощами, что у нас получилось. Ну и все. Дальше подаем горячими блюда. Оно готово. Вот эти вот лепешечки с этой начинкой. Что это такое? Что за блюдо?
2: Ну, это либо тортилья, либо кесадилья.
1: Ну, вот смотри, вот ты почти попала. Ты на самом деле, даже с кесадилья ты со страной попала. Это Мексика, да. Но кесадилья, это слишком длинное название. Тут у нас все короче. 4 буквы всего лишь. Скажи мне, это знаменитое мексиканское.
2: Как оно может быть по-другому?
1: Как оно, да, вот, вот как оно. Как оно. Ну?
2: Это прям не по-русски, да, как-то?
1: Ну, не знаю. Там, знаешь, там такое название интересное. Я тебе уже ответ. Я тебе даже почти ответ. Ну как почти? С лишней буквой. Там такое название интересное. Ну?
2: Что?
1: Ну подожди, ну какое? Там такое название. Букву одну убери в слове такое.
2: Такое. По мне, так это просто кесадилья.
1: Тако, тако. Это мексиканское тако. Ну вот кесадилья до нас долетела гораздо позже. Мне кажется, так появилось раньше. Да, и тем более, что тако мы знаем и из диснеевских мультиков, и из фильмов, мультфильмов. Это же знаменитое, знаменитое. Ну что ж, я тебя поздравляю. В баварской стране Максимилиан мы тебя отправляем. И приятного аппетита желаю вдогоночку.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, мы вместе полетели вперед. Don't click play. Ava Max с нами на рекорде.

0: утро. Включай третью космическую.
1: И о погоде за окном. Плюс 5 сейчас на термометре Красноярска. Как сообщает Яндекс.Погода, потеплеет днем до плюс 13, к вечеру, кстати, до плюс 14. Весь день обещают быть облачным с прояснениями. Ветер дует западного направления, слабый, 2 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду Эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте Суши Сел. .рф. До конца мая.
4: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
6: Тёще закажу на дачу.
7: Застеклю балкон в придачу.
8: Качество отменного. Окна современные.
9: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
10: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
11: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
12: Каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. Доброе утро на рекорде.
1: 10 утра, начало 11 в Красноярске. Уже очнулись, это точно. В игры поиграли. Дальше, ребята, будем в курс дела входить. Что же там происходит вокруг странного, интересного, адекватного и не очень. Все это в рубрике «Тру новости». Обязательно с вами поболтаем. Ну и, естественно, наслаждаться будем дальше бесконечным музыкальным нон-стопом. Лучшие электронные артисты здесь, на первой танцевальной. В этом части нас ожидают О'Нил, Кен Вайс, Кал Клан Карлсел, Иманбек Юнатус, Робин Шульц, Феликс Йен, Софьян Зао, Мэдисон Марс и Little League. Первая в часе работа Miles Away от команды Offenbach. Меня зовут Дим Маланин. Всем с добрым утром и отличного настроения. Погнали.
0: Турбо утро.

0: Ускоряйся правильно.
1: 10 утра и 18 минут на часах. Давайте посмотрим, как ситуация дорожная выглядит к этому часу. 4 балла в Красноярске с местами затруднений. 7 баллов сейчас на Высотный в центр. На Авиаторов в сторону Северного 7 баллов. 7 баллов на Матросова из центра в центр. Там же 6 баллов. По 5 баллов на проспекте Мира и Маркса в сторону БКЗ. 7 баллов также сохраняется на Коммунальном мосту в центр. И из основных пробок на этом пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Record. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости на рекорде.
1: Начнем вот с такой вот новости. Мальта закупила чат GPT плюс для всех граждан страны. Вот так. Это первый случай в мире, когда государство централизованно приобрело доступ к нейросети для всего населения. Чтобы получить доступ к чат GPT на год, жителям нужно будет пройти небольшой курс по использованию ИИ. Доступ дадут даже гражданам Мальты, живущим за границей. Вот так. Едем дальше. Копперфильд в шоке, ребята. В Нью-Йорке иллюзионист Эль Маго Поп публично телепортировал 4 добровольцев. Возможно, вы видели это видео в просторах соцсетей. Люди буквально переместились из одной стеклянной комнаты в другую, стоявшую в нескольких десятках метров правее. Зрители до сих пор пытаются понять, где именно их обманули, и это практически сделать невозможно, но трюк реально показался шокирующим. Ладно, едем дальше. Вот такая новость. В России официально наступила эпоха кофе. Напиток впервые обошел чай по популярности. По словам эксперта ФРЭО имени Плеханова, на это повлиял бум кофейный формат кофе на вынос, который сделал напиток максимально доступным. Но есть подкрепление, еще одна новость. Кофе за 2 часа до секса может увеличить его продолжительность в несколько раз, показало, между прочим, исследование. Ученые выяснили, что 1-2 чашки кофе способны увеличить длительность акта более чем в 2 раза. У участников эксперимента показатель вырос со 144 секунд до 312 секунд. Ну, что-то как-то в секундах немноговато. Ну, смотря кто, конечно, был и в качестве подопытных. Ладно. В качестве бонуса испытаемые также отмечали более высокую удовлетворенность процесса, между прочим. Так что имейте в виду. Лайфхак. Ладно, едем дальше. Чистильщики туалетов внезапно обогнали айтишников по зарплатам. Из-за жесткой нехватки кадров, конкретно в Москве, специалистам по откачке септиков готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц. А летом зарплаты могут доходить вообще до 500. Если тоже захотелось вкатиться в индустрию, ребята, понадобятся права категории С, технические навыки и спецмашина для откачки стоимостью от 1,5 миллиона рублей. Такой вот стартапчик. Ладно, едем дальше. Дешевое вино может исчезнуть уже через 10 лет. Винодел предупреждает, что мировая индустрия переживает тяжелый кризис. Люди все чаще выбирают здоровый образ жизни и безалкогольные напитки, а климат тем временем уничтожает виноградники. Засухи и жара уже 6-й год подряд бьют по Франции, Испании и Италии. Аналитики прогнозируют исчезновение до 70% виноградных плантаций. Ладно, едем дальше. Новость для тех, кто мечтал сесть в тюрьму. В Индии, кстати, вот, любой желающий может на сутки стать заключенным в действующей тюрьме Чангалугда всего за 1500 рублей. Участников ждут камера, тюремная еда и 3 раза в день жесткий режим и почти полное отсутствие свободы. С настоящими заключенными не селят, но атмосфера обещает максимально реалистичную. Ну, у нас, кстати, тоже можно, но не за 1500 рублей, и через день тебя, правда, не выпустят. Но лучше так не делать. Едем дальше, ребята. Уважаемая молодежь, именно так будем теперь обращаться друг к другу, людей до 39 лет, теперь можно считать молодежью. Ее же заявили в Минздраве. По словам главного гериатра, врач, который занимается вопросами старения, Ольги Ткачевой, современные люди стали стареть медленнее из-за увеличения продолжительности жизни. Забавная новость, конечно. Ладно, продолжаем. Китайцы массово заходят на российский рынок и захватывают российский бизнес. По данным Русспрофайл, уже каждая 4-я иностранная компания в России имеет китайских учредителей. До 2022 года их доля не превышала 4%. Сейчас в России зарегистрировано более 15 500 компаний с китайским участием, а каждый второй новый бизнес с иностранными владельцами запускают представители КНР. Ну и про ИИ. За финалем 54% людей уверены, что они глупее нейросетей. Так показал опрос. При этом многие считают, что ИИ уже работают не хуже человека и вообще не парятся по этому поводу. Остальные же уверены, что пока рано отдавать машинам звание главного мозга планеты.
0: Новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: космическую.
1: Ну, давайте посмотрим, что у нас там за улица, за окном на улице с погодой. Плюс 7 сейчас на термометре, и дальше потеплеет. Днем до плюс 12, к вечеру даже до плюс 14, по сообщениям Яндекс Погоды. Облачно будет с прояснениями в течение всего дня. Ветер дует сегодня западный, слабый, 2 метра в секунду.
0: Турбо утро на рекорд.

0: 55 минут, ну что, на этом моменте пора бы и утро завершать, там через час и 5 минут полдень в Красноярске. Но это у нас здесь, мы же Россия большая страна, мы вот прямо сейчас из самого центра перемещаемся туда, в более западную часть, отправляемся в северную столицу, перегон в Санкт-Петербург, впереди вейкаперы Никита, Стас и Рыжа, им большой привет всем красноярцам, отличного дня и прекрасного настроения, остаемся с рекордом, меня зовут Дим Маланин, услышимся на первой танцевальной.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Здравствуйте всем и доброго утра. 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья. 7 утра, 19 мая. Буквально остается 11 дней до лета. У нас в Петербурге сегодня впервые обещают жаришку.
2: Да.
3: Никит, твоя любимая.
2: Обожаю, просижу здесь весь день, кондиционер есть. Друзья, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа ожидается у нас, рубрика «Я» в эфире, куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Время рекорда, про спорт узнаем самые актуальные новости, угадать за 60 секунд, сыграем, конечно же, за приз твоих каперов. Ватафакты, с автоэкспертом пообщаемся, горячие новости. Все это будет, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» прямо сейчас, на 19 мая 2026 года, вторник.
3: День пионерии!
2: Так, неплохо, 104 года как празднуется, будь готов, всегда готов, это

0: фармацевтического работника сегодня.
1: Такая вы пилюля? Ну нет, ну нет, я знаю. Сегодня день конной авиации. Какой вы конь?
0: Так, подождите.
1: Какой вы конь?
0: День конной авиации. Я правильно понимаю? Это конек-горбунок, валькирии, пегасы, это все вот это?
2: Вообще все что угодно.
0: Конная... авиации. Так, день ландыша у нас сегодня еще.
1: Цветы были.
0: День парусов на горизонте. Замечательно.
1: Паруса были, горох был. Давайте, какой вы конь?
0: Ну, давайте, какой вы конь. Попробуем голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения.
1: Можно издавать, кстати, звуки, как лошадка.
0: Да, грустно, весело, задорно. Может быть, вы в тройке сегодня. Может быть, у вас больше. Мы не знаем. Голосовые ваши ждем. Будем включать к прямому эфире. Вейкаперы на рекорде. Погнали.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 мая прямо сейчас.
2: Овны, будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами.
3: Тельцы, если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, то это может привести к последствиям.
1: А близнецы, наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи.
2: Раки, сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. Естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать.
3: Львы, сегодня вы не можете позволить себе отступать.
1: Девы, сегодня просто будьте собой.
2: Весы, сегодня у вас немного разыграется воображение, не так, чтобы уж совсем.
3: Скорпионы, сегодня подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли.
1: А стрельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме.
2: Козероги, сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали.
3: Водолеи, сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений.
1: А рыбы, ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

summer. Do you want a beach like a knockout?

0: этаперы.
1: Ваши голосовые сообщения ждем. Скоро будем включать, какой вы конь сегодня. Вот такое вот во вторник задание для вас. А мы пока к новостям. Ребята, в Екатеринбурге на 3 дня ведут сухой закон. Ваши предположения, из-за чего такое может быть?
2: Выпускные, последний звонок.
1: Рядом.
3: День рождения города.
1: Если бы, еще будут варианты.
2: Майские последние деньки перед летом.
3: Не, я вспомню, это будет фестиваль молока.
1: Если бы, ребята, там будет съезд библиотекарей. Продажа алкоголя прям всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет с 18 со вчера по 22 мая на 3 дня.
2: Они уже день страдают.
1: Я не знаю, мы, видимо, все не знаем про библиотекарей, раз ради этого мероприятия запрет такой в городе на все.
2: Да, если честно, очень странно. Мне казалось, что библиотекари и так бы не побежали в магазин в очередь.
3: Так это, ну, ничего страшного, не переживайте, просто самая популярная книга, которую будут брать, как сделать в домашних условиях самоогончик.
1: Самая популярная книга.
3: Да.
1: Библиотекари же приехали в гости к библиотекарям, то есть там будет целый стеллаж, где вырезаны специально вот под фляжку что-то. Стеллаж 10С, проходите, пожалуйста.
3: Книжка-тайник.
1: Да, открыл.
3: Можно, пожалуйста, 2 Лермонтова вон за тот столик?
1: Проходите, садитесь.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерного оружия, сообщили Минобороны Беларуси. Военные планируют отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их использованию. В Кремле заявили, что возлагают очень серьезные ожидания на предстоящий визит Владимира Путина в Китай. Поездка российского президента по приглашению Си Цзиньпина запланирована на период с 19 по 20 мая. Глава МИД Литвы выступил с жестким заявлением по поводу Калининграда и призвал НАТО усилить давление на регион в случае конфликта с Россией. При этом речи о прямом решении Альянса напасть на Калининград официально не шло. Ранее Владимир Путин предупреждал, что возможная блокада Калининградской области может привести к резкой эскалации ситуации. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган. We'll be right back.

0: Ну что, самое время зайти в стойло, да, у нас сегодня? Какая вы лошадь, какой вы конь? Обсуждаем вместе с вами голосовые ваши, слушаем, что самое важное. Но мы та самая тройка, да? Не будем даже спорить.
1: А поняшки есть у нас сегодня?
0: Поняшки?
1: Поняшки, лошадки.
0: Ладно, иди на ручки, поняшки. Поехали.
2: Какие-то не поняшки начались.
0: С Александра начинаем.
3: Доброе утро. Вторник, друзья. А вы мне напомни, я не лошадка, я вспомнил песню про лошадку. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. И я везу свою большую повозку с того.
0: Ну все, спасибо на весь день. Теперь вот эта песня в голове будет. Максим.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня конь-огонь. Правда, фитиль уже догорает. Желаю всем хорошего дня. Хорошо, понедельник. Ой, какой понедельник? Вторник. Вторника хорошего, чтобы все было хорошо.
0: Мне кажется, это вообще прекрасная фраза. Фитиль уже догорает. В любой момент, когда ты хочешь уйти откуда-то. Ребята, фитиль уже догорает. Всего доброго.
1: Звучит, как будто ты хочешь в уборную.
0: Да. Извините, фитиль догорает.
2: Так и здесь работает, уже дымится.
0: Вообще. Василий.
5: Доброе утро, вейкаперы. Это Василий Васильевич из Беларуси, из города Гродно.
0: Мы узнали.
5: Не сдержался все-таки, скажу, какой я конь. Я конь с мультика «Три богатыря», который поставил две подковы на полцарства и остался ни с чем.
2: Юлий, если я не ошибаюсь.
0: Дам-даги-дам-даги-дам-дам. Вот это там.
2: Это новый трек?
0: Композиция была у коня этого самого. Он же этим и прославился в первой части. Евгений.
6: Ого-го, вейкаперы. Всем доброе утро. Я сегодня цагыдымский конь. Я, правда, не знаю, какой такой, но почему-то с детства я помню, что он цагыдымский.
0: Вот так вот, Алексей.
7: Здорово, рекорд. Я сегодня, походу, конь цагыдымский, потому что мне надо везде успеть быстрее бежать. Пользуясь случаем, передаю привет своему сыну Косте.
0: Классно, и никого не украли, да? Пока голосовые слушали.
2: Да, ты думаешь, цыгане сейчас должны появиться?
0: Ну, радуются, что все сохранились.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 19 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
6: Каждый день на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Юрист Михаил Прокопец объяснил, сможет ли 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов выступать за сборную Англии после вызова в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил игрока в состав на матче со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Выход на поле за сборную России в товарищеском матче не препятствует Ибрагимову выступать за сборную Англии в будущем. Как мы понимаем из открытых источников, на сегодняшний день Амир может выступать за обе национальные сборные. Так, футболист родился в России. Основание играть за российскую сборную. И при этом уже прожил более 5 лет в Англии. Основание выступать за английскую сборную. В 2023 и 2024 годах Ибрагимов уже выходил на поле за юношеские сборные Англии. Это не препятствует вызову во взрослую сборную России. В свою очередь, товарищеские матчи на взрослом уровне не являются матчами в официальных соревнованиях, выражаясь терминологией FIFA. Соответственно, участие в товарищеских матчах сборной России даже не потребует формальной процедуры смены спортивного гражданства FIFA, если Ибрагимов получит вызов в сборную Англии. Каролина Харрикейнс получила самый длинный перерыв в современной истории плей-офф Национальной хоккейной лиги. Между матчами второго и третьего раунда текущего Кубка Стэнли будет 12 дней паузы. Каролина в сухую обыграла Филадельфию Флайерс во втором раунде плей-офф. Четвертый матч серии прошел 10 мая. Каролина все еще ждет соперника по финалу Восточной конференции. Седьмой матч серии между Баффало Сейбрс и Монреаль Канадиенс пройдет в ночь на 19 мая. Первый же матч серии финала Восточной конференции запланирован на 22 мая. Отметим, что в текущем плей-офф Каролина еще не проигрывала, завершив обе серии со счетом 4-0. В одной из женских лиг Австралии лучшая футболистка матча получила необычный подарок. Футболистка Хэмилтон Адзури Сэм Бествик получила в качестве приза вибромассажер и плетку. Спонсором женской команды стал магазин интимных товаров, поэтому футболисток теперь награждают за хорошие матчи продукции магазина. Обладательницу награды лучшим игроком матча определяли путем голосования внутри команды. В итоге Бествик позировала с вибромассажером в руке и плеткой прямо на поле домашнего стадиона клуба. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Привет и доброго утра, 8.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы 3 часа с тобой.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: Всех со вторником, 19 мая, 8 утра.
1: В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда установите, оно вам очень пригодится, а мы пока к актуальным новостям. Financial Times показали график, согласно которому с появлением смартфонов рождаемость в мире вообще, в принципе, резко пошла вниз. Есть он опубликован в наших социальных сетях, и там причем резкий скачок, просто... По данным издания, после массового распространения смартфонов суммарный коэффициент рождаемости просел почти на 40%. Представляете? Эксперты связывают это с тем, что соцсети и телефоны резко сократили количество живого общения. Молодежь стала реже заводить отношения, семьи, вообще выходить из онлайна. Все там, все можно в смартфоне своем натыкать и существовать в своем мирке.
2: Грустновато звучит, конечно.
1: Да, это мировая тенденция, оказывается.
3: Мне кажется, вы знаете, рождаемость еще и не только поэтому пошла вниз. Там как бы совокупность факторов.
1: Ну, смартфоны...
3: Так вот смартфоны обвинять.
1: Ну, смартфоны стали определяющим. Ну, это же как-то связано. Посмотри, как только появился смартфон, сразу все вниз пошло.
2: То есть подростки такие думают, так, отложить денег на будущего ребенка, чтобы было удобно, или новый iPhone.
1: Или на трикладушку.
3: Ну, я тебе могу сказать, что лет 10-15 назад очереди были в садике, а сейчас в садике с удовольствием берут и не хватает детей. Серьезно. Раньше, чтобы попасть в садик, ты в 3 года не факт, что попадешь в садик, потому что все переполнено. А сейчас, вот сейчас дети, которые в 2-3 года идут в садик, там их с удовольствием берут и еще зазывают.
2: Так может проблема, что дети сами туда?

0: Слушайте,
1: со смартфоном там, да, был, наверное?
0: Я был со смартфоном, и она была со смартфоном.
1: Но фоткались там. Эх, Люмонька, ложись на сеновал, пофотографирую тебя.
0: 8 миллиардов людей. Можно немножечко и это... не торопиться.
1: А ты придерживаешься той самой теории золотого миллиарда, да?
0: Нет, золотой миллиард — это совершенно другая теория. Просто к тому, что перенаселение — это огромное у земного шара.
1: Ну, кстати, тоже не доказано. Это одна из теорий на данный момент. А, в общем, будем обсуждать с появлением кого или чего в вашей жизни изменилось. Вот такая история. Смартфоны — это понятно. А, эту тему мы обсудили. Но есть же какие-то вещи, книги, люди, покупки, да, после которых меняется какой-то вот период жизни. Она в моменте.
0: Телевизор. Там,
1: телевизор, например. Кстати, например. Автомобиль как изменил нашу жизнь. Мы вспоминаем и выпишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: с появлением кого или чего ваша жизнь изменилась? Такая тема у нас. Вот Саша, кстати, красный, докопался до новости и совершенно адекватно. Он говорит, хотел бы уточнить у Financial Times, но уточню у вас. Если на планете перенаселение, еды на всех не хватит, и мы все умрем, то о каком спаде рождаемости идет речь, которую нам заявляют? Кажется, они противоречат сами себе с периодичностью, выкладывая такие новости. Вот так вот, ребята. Я недавно слушал интервью, вам расскажу. Реально прикольная тема. Там какая-то очень умная китаянка, она была в очках, я тогда понял. Ну нет, конечно же.
1: Она была без вейпа, да?
0: Она рассказывала про перенаселение. Она говорит, вот у нас в Китае, вы же слышали новости, что у нас там слишком много и так далее. Она говорит, но я посчитала, и простая математика, если бы каждая китаянка рожала по 5 детей, то тогда у нас действительно было перенаселение. А такого не было. И, в общем, она подвела свое правительство к тому, что, ну, ребята, вы обманываете, у нас нет никакого перенаселения. Это вкратце, если этот видос, то было большое интервью. Я просто любитель теории заговоров, не обращайте внимания, давайте к теме.
2: Слушайте, да, ну, да. Сам с собой поговорил, да. Понял,
0: спасибо,
2: что не туда.
0: Спасибо.
1: Я так понимаю, раньше было в Китае какой-то контроль рождаемости, но сейчас действительно там семьи могут иметь по 2 и по 3 ребенка, и все у них там нормально. Просто в целом считается, что тоже такая теория, что полезно используемой там территории, ее слишком мало для населения, хотя очень много не освоено территорий. Расселите всех людей по земному шару, и всем всего хватит.
2: А вот, кстати, по поводу рождения детей. У нас есть в голосовалке такой вариант? А тут нам пишут, что жизнь полностью кардинально изменилась после рождения ребенка.
0: В голосовалке нет. С появлением второй половины есть, это можно считать. Он набирает популярность, этот вариант 31%. С появлением бывшей, Егор,
2: вот, написал. Мне кажется, кстати, разные вещи. Появление второй половины, когда ты начинаешь жить вместе, и появление ребенка. Вообще кардинально разные вещи.
1: А там все к этому и идет. Это так, забегая вперед просто делать.
0: Вот слушатель наш, опять же, рассказывает, как бы банально не звучало, но после появления девушки у меня изменились интересы, планы на жизнь. Да и в целом вся жизнь поменялась в лучшую сторону.
1: Это она сказала так.
2: Знаю такую же отрицательную историю. Подружка вот реально изменила все интересы. Стала увлекаться всем, чем он. Там, не знаю, ходить в горы, плавать, не знаю, с кем-то. Куда?
0: На подел, да?
2: Слышишь, там отдел.
0: В отдел, пожалуйста.
2: Ну, короче, все хобби его как бы взяла и применила к себе. Рыбалка и все остальное.
1: Ну, потому что он, у него...
2: Кинул!
1: Поинтереснее жизнь была, получается, у него.
0: Ну, это работает как и с одной стороны, так и с другой. Давай будем честны. Ну, подружке, конечно, счастья пожелаем. Так, с появлением 3 дочек вот моя жизнь изменилась, дела пошли в гору. Аслан написал, ну, замечательно. Замечательно.
2: Может, с появлением животных у кого-то что-то изменилось?
0: Кстати.
2: Вставать раньше стали, например. Это же тоже, понимаешь, меняет график. Собаки заставляют же раньше вставать гулять.
1: Какие? Особенно, знаешь, когда плохо, когда чужие собаки тебя заставляют рано вставать. Гавкают за стенкой.
0: С появлением кого или чего ваша жизнь изменилась? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Наш канал в Максе.
1: Ну и те ВКонтакте.
3: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: набери. Мы играем с вами через минут 10, поэтому прямо сейчас мобильное приложение Рекорда можно открыть и написать слово «Игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и уже сыграем в прямом эфире. Пока пообсуждаем с появлением кого или чего в вашей жизни она изменилась.
1: Так, самое кардинальное изменение в моей жизни было с появлением одного человека, который деньги украл в моем магазине.
0: Опа!
1: Опа!
0: Нашли, наверное.
1: Не знаю, потом был ФСБ, в общем, что-то там.
0: Бабка пишет нам такой ник. С появлением наследника жизни изменилось. Я очень счастлив. А вот, с появлением работы в 17 лет наступила полная финансовая независимость у Евгения. А с появлением квартиры полная самостоятельность. С появлением семьи ответственность. Видите, топ-3.
1: Моя жизнь очень изменилась после появления у моих друзей, жен и детей. Теперь встречаемся крайне редко большой компанией. Предатели.
0: Меня не любят.
1: Слушайте, подождите. Тут тема такая, что нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется одновременно. Когда вы все одновременно находите жен, там плюс-минус 2-3 года, рожаете детей 2-3 года. Вот вы тогда продолжаете тусить с детьми и с женами.
2: Нет, не обязательно так делать.
0: Семейными тусить очень душно.
1: Вот тебе, я тебе поэтому и говорю, тебе душно тусить с семейными, потому что если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно. А теперь, грубо говоря, тусовка точно делится на те, которые с детьми и с женами, и те, которые без детей.
2: Понял.
0: Да, я выбрал бы счастливым.
2: Узнал, что твой друг женится, и у них вот-вот будет ребенок, выбегаешь на улицу, срочно, ты за меня, быстренько давай мальчика заделаем, иначе я потеряю друга.
0: И он такой, да, конечно. Надя пишет, в 10 классе одноклассница мне записала новенький мультик на диск. Посмотрев его, моя жизнь разделилась на до и после. Это были «Унесенные призраками». Вот этот мультик.
2: Чудеснейший мультфильм.
1: А с появлением ребенка жизнь поменялась после первого. Я начал материться, после второго пить.
2: Грустно очень.
0: Так, Лия пишет, вообще люди в нашу жизнь приходят не просто так. Одни остаются, другие оставляют след, а вещи — это всего лишь вещи, не более того.
1: Моя жизнь изменилась с появлением развода. Татухи, цель — купить байк, жить лучшую жизнь. Максим, 33 годика.
0: Причем парни после развода вот это? Байк, татухи, понеслась, острова.
2: Начинаются нить жизни.
1: Я читала, что кризис 40 лет обычно там покупают мотики.
2: Стоп, а почему это кризис?
1: Я не знаю, просто читала, да, такую закономерность.
2: Я договорю, почему это считается кризисом? Когда человек рано или поздно приходит к тому, что он хочет мотоцикл, это не кризис.
0: И психологи, это вы.
2: Многие молодые парни, даже девушки. Я знаю несколько девушек, которые хотят себе мотоцикл, потому что им нравится ощущение свободы и управлять именно таким транспортным средством.
1: Мне кажется, что просто мальчики понимают, что они выросли из маленьких игрушек, и им нужны игрушки побольше.
0: Это правильно, вот это подход.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов, тесты и оборудование для помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола. Российские эксперты займутся эпидемиологическим расследованием после появления случаев заболевания в Кампале. Ранее ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания в Конго и Уганде. РЖД не смогли продать офисную часть небоскреба Moscow Towers Moscow City. Торги признали несостоявшимся, но участие не подали ни одной заявки. За объект компания рассчитывала выручить минимум 280 миллиардов рублей. Иран собирается взимать плату с крупнейших IT-компаний за использование подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе, сообщает CNN. По данным телеканала, возможные проблемы с кабелями могут затронуть не только скорость интернета, но и банковские системы, военную связь, стриминги и онлайн-игры по всему миру. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
19: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
20: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Угадать за 60 секунд.
1: Замечательнейшая игрушка. Она показывает, насколько мы эрудированы.
2: Так, давайте сразу договоримся. Стас, нет ли у тебя желания? Вот мы все время спрашиваем нашего слушателя, с кем он будет в команде играть. Может быть, у нас тоже у кого-то есть желание, потому что я устала выходить. Может быть, это будет Никита?
1: Я за честный выбор. Может быть, просто понимаешь, нашим слушателям комфортнее с тобой. Плюс ты еще все угадываешь.
2: Ну,
1: тебе...
2: не все.
1: Да, ну, что ты прибедняешься? Тебе что, не загадать, и все?
2: Я просто придумала слово «хочу загадать». Понимаешь, я хочу не отгадывать.
1: Хорошо.
2: Пойдешь ты?
1: Ну, хочешь, пойду я. Вот сейчас мы дозвонимся до кого-то. Кстати, если вы пишете слово «игра», в тот раз напоминаю, будьте готовы к тому, что вам позвонят, и мы будем с вами играть.
2: А мы сегодня не будем играть, да?
3: Вы дозваниваетесь в этот раз, да? Что там у нас, Ань, какая информация?
2: 327-106-3, код Петербурга, 812. Нужно попробовать включить вторую линию.
3: Да, поехали. Есть
2: раз,
3: кто-то?
2: Раз, два, три. Алло.
3: Привет.
4: Привет.
2: Привет.
3: Из какого ты города?
4: Санкт-Петербург.
3: Круто. Как тебя зовут?
4: Любовь.
3: Очень приятно.
2: Ворвалась с любовью в эфирчик.
3: Так, мы здесь, Люба, обсуждаем, что изменило твою жизнь. Есть у тебя что-то такое вот весомое? Появилось в твоей жизни и изменило всю твою жизнь?
4: Так, честно говоря, трудно.
3: Ну, если трудно, то давай играть. У нас игра угадает за 60 секунд. Тебе нужно выбрать с кем-то в команде, да? Никит, Стас или Аня. С кем будешь?
4: Ну, так как Аня очень просила, выбираю Никиту.
3: Ну, спасибо, конечно.
2: Пока!
1: Ох, это будет интересно. Тем более, Аня, у тебя же есть слово.
2: Все очень просто, да. Я сейчас расскажу, да. Проще не придумаешь. Парус.
1: А?
4: Хорошо.
2: Поняла? Все, я уверена, отлично, в тебе. Заходи, Никита.
1: Как будто и не уходил.
2: Недовольны. Вы заставили выйти.
3: Заставляете человека проиграть сейчас.
2: Да, мы в тебя верим. Давай.
3: Итак, минута.
2: Таймер на минутку.
3: Итак, поехала минута. Объясняй, Любовь.
4: Это такая штука большая из ткани, которая приделывается к лодкам. И ветер в нее дует, а лодка плывет.
3: Да, парус.
2: Да.
3: Поздравляю тебя. Мы не проиграли, я этому очень рад. Приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
4: Я передаю привет всему Санкт-Петербургу и вам. Спасибо вам за хорошее настроение с утра.
3: Круто. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.

0: канал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 19 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: перерыв.
1: С появлением кого или чего в вашей жизни изменилось? Мы обсуждаем, читаем ваши комментарии.
2: А с появлением супруги появились 2 квартиры, машина, 3 детей, маленькая собачка.
1: Главное не растерять все это. Светлана, с появлением работы в моей жизни, тогда я знатно прифигела. Всем прекрасного утра и продуктивного денечка.
3: Надеюсь, в хорошую сторону.
1: Не знаю.
2: А с появлением платежеспособного мужа моя жизнь изменилась, Елена. Вышла на работу, жизнь кардинально поменялась. Я решила вернуть все обратно, родила 3-го.
1: Артем, с появлением штампа о разводе жизнь изменилась в самую лучшую сторону. Стало намного больше свободных денег и времени вообще в принципе.
2: Жизнь изменилась с появлением немецкой овчарки 2 года назад. Начали ездить по выставкам. В итоге чемпионы России, Беларуси, Армении, Грузии, плюс еще 2 немецкие овчарки. В общем, постоянные путешествия по всей России на выставке. В общем, жизнь поменялась кардинально.
3: Причем это собака заставляет ездить.
1: Елена.
2: Это подписка была.
1: Новая работа. Все поменялось. Зарплата, окружение коллег, род деятельности, даже настроение поднялось. А замотивированному человеку все проще и легче дается, кстати. Да.
2: С появлением мужчины я научилась пить самогон, тусить в клубах, но поняла, что это не мое. Сменила его на другого, теперь у нас с дочкой тихая счастливая жизнь. Николай, ты лучший.
1: А где тот весельчак?
3: А он же там же, в клубах с самогоном.
2: Ну, мне когда.
1: Интересно просто, да. Можно было бы пересечься. Отдохнуть, повеселиться, да.
3: То есть, получается, мужчина был коучем. Но только не тем, который нужен.
1: Иногда такой человек должен появляться в жизни, чтобы показать, вот, насколько это не твое, да, например. И потом, бах, сразу хороший вариант. Ну, тоже же интересно.
3: На контрастах.
1: На контрастах двигаться. Что у нас там еще?
2: Подвигаемся на контрактах лучше.
1: Есть? Включать будем с появлением сына. Вот.
2: Так, жизнь изменилась в лучшую сторону с появлением 2-го я. Серьезно, он прикольный такой, бесконечный генератор идей. Дает пинка постоянно, ругает, когда надо, и радуется со мной. В общем, мне нравится.
3: Скоро в жизни должен появиться психолог, это раздвоение уже личности.
1: Классно, да, когда у тебя появляется еще ты же, но немножечко другой.
2: Жизнь изменилась на до и после, после появления тещи.
1: Опа, в лучшую сторону не написано? Там смайлик в конце.
2: Там теща и 3 восклицательных знака.
1: Теща, вот так
2: вот, значит. Да, и тут, как понимаешь, это как со знаком плюс, так и со знаком так, минус, может быть.
3: Вопрос, появилась теща, жена-то есть? Просто, привет, я теща твоя.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вейкаперы. На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. 2 часа будем еще с тобой.
2: Всем прекрасного начала дня.
3: Привет, друзья. 19 мая. У нас в этом часе встреча с автоэкспертом, поэтому ждем ваши вопросики в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все, что вы хотели спросить про ваши любимые автомобили.
1: Новость интересная вышла. Сотрудники брачных агентств Китая стали разводить российских туристок на фотки. Представляете, чтобы генерировать и заявки от Slavic Girl, да, как она принято называть, и продавать их местным парням. По данным, вообще сотрудники контор вылавливают наших девушек, делают комплименты, говорят, ой, какая вы красивая, можно вас сфотографировать и так далее. Кто соглашается, становится товаром на сайте услуг, сами того вообще не подозревая, с помощью нейронки портрет оживляют, и получается, что девушки на китайском языке умоляют забрать их замуж без всякого приданного и выкупа. А первый пункт важен для китайцев, так как

0: Откуда ты знаешь?
1: Я была там.
0: Ну, это с тобой, может, не разговаривали.
1: Нет, Стас.
0: Есть китайцы...
1: Что за человек пришел тут меня унижать с утра?
0: И есть китайцы, которые изучают русский.
2: Так, да, также вырос спрос на контент с русскими девушками, да, в принципе. Я сейчас про видосы короткие и развлекательные, не какие-то там пошлые, не подумайте. Но сам факт интересный, что начали вылавливать и как-то этим пользоваться и наживаться на туристах, а туристы не в курсе наши насчет этого. Это новое вот какое-то движение.
0: Получается, девчонки, видите китайца с фотоаппаратом? Бейте.
2: Просите с него денег просто. Да. Одна фотография, сколько там? 50 тысяч юаней, давай. Сколько это?
0: Забирайте фотоаппарат,
1: да,
0: он дороже.
1: Не надо, вообще, в принципе, не надо вписываться, чтобы твое потом изображение где-то генерировать.
2: Ну, за 50 тысяч юаней-то можно.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, представляете, я нашел. Самая короткая война в истории англо-зазинбарская. Она длилась 38 минут.
2: Сказал зазинбарская?
1: Англо-зазинбарская.
2: Занзибарская, может?
1: Может, и зазинбарская, да?
2: Занзибарская.
1: Я там не был, поэтому простительно. Занзибарская.
2: Сколько она шла?
1: 38 минут.
3: Просто вышли, подрались и все?
1: Я думаю, они даже не выходили. Они просто такие, будем? Такие, ну давайте, мы выиграли. Окей.
2: Наши требования. Они озвучивали просто 38 минут требования, а эти такие в конце ок.
3: Не, представляешь, это просто поезд ехал.
2: Спасибо, хорошо.
3: Остановились, там была остановка, они вышли, поорали друг на друга и ушли.
1: Возможно. Но
2: 38
1: это...
2: минут.
3: Нормально.
2: Давайте, вот было бы круто вообще, если бы мы такие сделали еще короче рекорд.
3: С кем ты хочешь? В Занзибар ехать?
1: Нет. У профессиональных боксеров, хоккеистов, регбистов и других, кто занимается контактными видами спорта, бывает синдром пропущенного удара. Это хроническое заболевание мозга, вызванное частыми получениями ударов по голове. Представляете? То есть врачи прям это декларируют. Говорят, вот у человека вот такой синдром.
3: А то есть из-за того, что он получал очень много?
1: Да, постоянного микросотрясения мозга получаются.
3: У Мухаммеда Али такая была штука. Он очень много получал по голове, из-за этого у него и Паркинсон появился, и в принципе проблемы с
2: мозгом. Мне кажется, да, там вообще в принципе потом это влияет, да.
1: По меньшей мере 4 миллиарда человек в мире носят очки. Представляете? И 75% взрослого населения планеты используют какое-либо средство для коррекции зрения. Это массовая проблема.
2: Очень много.
1: Очень массово. Опять же, смартфоны вот эти. Телевизоры в ночи.
3: Поэтому мы и не видим красот нашей природы.
1: Не поэтому.
0: Рекорд. Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новые каперы.
1: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекордо. Совсем скоро будет на них отвечать, какого китайца взять, что-то откуда-то подтекает, какое масло выбрать и лучше сейчас на рынке. Все это спрашивайте в чате мобильного приложения Рекордо. А мы пока пообсуждаем вместе с вами с появлением кого или чего ваша жизнь изменилась.
2: Жизнь кардинально поменялась, когда переехал в Крым.
1: Когда переезжаешь, кстати, наверное, вот в место такое силы своей, да, многие же любят море, любят отдых.
2: Вот, а есть и другие, как бы, изменения. С появлением жены у меня появился дергающий глаз и седые волосы.
3: Она зачем его с собой принесла?
1: Дополнительный глаз. То есть два своих есть, один дергающийся где-то в кармане.
3: Он ей такой: смотри, вот тебе кольцо. Она говорит: а вот тебе волосы седые и глаз.
1: С появлением удаленной работы, Владимир написал, вот его жизнь вообще изменилась кардинально.
2: Там тут большие мальчики пишут про кризис 40 лет. Значит, это немного не с той стороны. Знаете, байк, татухи — это вообще-то последствия. А причина в том, что статистически ты прожил 2/3 своей жизни. А с чего это вдруг 2/3-то? Половина? А пожить так и не успел. Вот тут... Нет, просто я... Есть... Нет, подожди. Тут просто я готова поспорить на тему 2/3 своей жизни. Обычно средний возраст, ну, как раз вот 80 лет и 40.
3: Где это 80 лет у мужчин?
2: Ну, в среднем, смотри, есть даже книжка 4000 недель. Вот у тебя 40 лет — это ровно половина, 2000 недель.
3: Ну, нет, возможно, есть книжка, но среднестатистический возраст далеко не 80 лет в России.
1: Мотоцикл-то к чему там?
2: Короче, подожди. Вот, ладно, по его мнению, это 2/3 жизни, пожить так не успел. Вот тут начинается такой разнос. Некоторые занимаются экстримом, некоторые уходят из семьи, некоторые начинают пить, бесконтрольные связи. И ты просто понимаешь, что ты можешь уже это все не успеть. А ведь ты еще молод и уже состоявшийся.
1: Ну, все логично. Я согласен, что это никакой не перелом в жизни. Просто новый виток.
2: Просто хочется попробовать.
1: Конечно, все? Просто, да, это никакой это не кризис.
2: Так подожди, это и называют кризисная точка, где происходят изменения. Это же не значит, что ты сидишь и плачешь, как белуга.
3: Я все понял. Кризисом это называют женщины-психологи. Они считают, что у нас кризис в этот момент. Кризисов нет. Кризис — это когда у тебя ничего нету, нет, наоборот.
1: Смотри, просто кризис звучит как что-то грустное. А новый виток в жизни звучит гораздо интереснее. И по сути, наверное, это просто левел ап какой-то.
3: Не, это, знаешь, где-то в кафешке не сидят с бокалами. Но... Ну, у него кризис, да. Он купил себе новую машину, вот улетел на Мальдивы. Но это кризис, ему очень плохо. Надо помочь. Выйду за него замуж.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Летом этого года из России без пересадок можно будет улететь лишь в 31-32 страны, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Аналитики отметили, что это почти втрое меньше, чем во времена СССР периода железного занавеса. Часть маршрутов исчезла из-за геополитики, сезонности и кризиса на Ближнем Востоке. Евросоюз обсуждает возможных представителей для участия в переговорах по Украине вместо Дональда Трампа, который, по данным западных СМИ, сейчас сосредоточен на иранском кризисе. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. При этом Меркель уже заявила, что переговоры должны вести действующие европейские политики. Элитное жилье в Сочи в минувшем году оказалось дороже, чем в Милане, Майами и Дубае. Аналитики отметили, что за последние 5 лет стоимость премиальной недвижимости в России резко выросла. Площадь жилья, которую можно купить за $1 миллион, в Москве сократилась на 57%, в Петербурге на 51%, а в Сочи на 45%. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин
1: отвечает на ваши вопросы про автомобили. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Итак, Володя, подскажите, оптимальное по цене и качеству моторное масло для Lada Vesta 1.6?
2: Лукойл. Потому что у них свое масло, то есть свое производство, и оно довольно-таки качественное, не отстающее от европейцев.
4: А, оливковое.
1: Так, Володя, у тебя есть 200 тысяч рублей. Какую машину купишь себе на передвижение по городу на работу?
2: Себе бы за 200 тысяч рублей, наверное, я посмотрел. Шевроле Арео, если не сильно...
1: Еще раз что?
2: Шевроле Арео, если она не сильно сгнившая.
1: И все?
2: Да, наверное, в эту сумму, да. Это было бы что-то более-менее комфортное и более прагматичное, понятное, недорогое в обслуживании.
4: А не проще купить себе PlayStation 5 и любую машину там гонять?
1: Ну, и поиграть в Forza Horizon.
4: Конечно.
1: Поехали дальше.
3: А хочу BMW X5 в кузове F15. Правда ли, что лучше двигатель 3 литра дизель на 249? Сейчас езжу на Lexus X3. Сильно BMW дороже в обслуживании будет, если взять с автоподбором.
2: Давайте начнем, наверное, с конца. Конечно же, такие автомобили, так как они сложные технически, их нужно покупать желательно прям через только автоподбор. Тем более, если вы не сильно понимаете в автомобилях, то это прям 100% нужно только через специалиста, который хорошо вам подберут, осмотрит автомобиль перед покупкой, и про автомобиль все будет ясно и понятно. Стоит ли его покупать и какие вложения в дальнейшем требуют. Что касаемо 3-литрового дизеля BMW, ну, на самом деле, у немцев есть вот легендарная тройка дизеля, что у Audi, что у Mercedes, что у BMW. И это 3-литровый дизель. Это максимально легендарные моторы, безумно ресурсные. Ломаются все в неправильных руках, скажем так.
1: Поехали дальше. Подбираю новую машину, хочется быструю, динамичную, комфортную и современную. Остановился на таких вариантах. Geely Knevstar 001 на 200 лошадиных сил, полный привод. Geely Atlas 2 на 200 лошадиных сил, тоже полный привод. И последний вариант Chang'an Uni S 2026 года, полный привод на 1,5 литра, при этом заявлено 181 лошадиная сила. Спрашивает мужчина вопрос и говорит, я понимаю претензии к китайцам, он говорит, ну я выбираю из них сейчас. Что посоветуешь?
2: Ах, я понял, да. Если вас не смущает, что этот автомобиль будет сильно терять в цене, и если у вас небольшие пробеги, то в целом там, на 3-4 года вам этого автомобиля будет достаточно, если вы проезжаете, ну, не больше там, 10 тысяч километров в год. Хотя среднестатистический пробег по России там 20 тысяч километров. Что бы я из этого точно не взял? Я бы не взял Geely Atlas. А из остальных автомобилей тут нужно понимать, что он больше подходит. Либо вам подходит более паркетник, который будет менее управляемый. Все-таки либо вам нужен седан, который лучше управляется, быстрее разгоняется, более динамично. Это что касаемо Unikey. Вот тут я бы смотрел точно, что вам больше подходит по душе.
3: Так, здравствуйте, какое масло заливать в Toyota Leyland 21 года, мотор 9NR, какое бы не заливал, темнеет после 1500 пробега, хотя, когда пришла машина, все было ок, масло не темнело, 5000 отходило, сейчас не знаю, какой лить, пробег по России 10 тысяч.
2: В Leyland, не знаю, лейте хоть какое-нибудь масло, чтобы мотор не встал. Попробуйте Kicks 5W30.
1: Доброе утро. Появился в машине какой-то стук со стороны заднего пассажирского сиденья, где бензобак. Особенно слышно, когда едешь по кочкам. Звук похож на что-то пластмассовое. Что это может быть? Машина Lada Vesta. Девочки, помоги, Володь.
3: Девочки, подожди. Можно я помогу? Нужно проверить, переложить зонт. А то с меня 5000 хотели за это взять.
1: Зонт переложить?
3: Там реально что-то физическое, механическое просто отдавало.
1: А еще что-то может быть, Володь?
2: Такие ситуации с зонтом действительно существуют и очень часто встречаются. Да, что-то может быть, но было бы здорово, на самом деле, загнать автомобиль на подъемник, посмотреть, более качественно. Это может быть что-то из бензонасоса, что-нибудь соединилось, например, какое-нибудь крепление, так и амортизатор.
1: Отлично. Володь, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий автовторник.
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРН, ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
6: Тёще закажу на дачу. Застеклю в балкон в придачу.
5: Качество отменного, окна современные.
6: Всему свету расскажу.
5: И еще раз закажу.
7: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: давайте, друзья, обсуждать вместе с вами. Очень красивый чехол для наушников, Ань. Так, с появлением кого или чего ваша жизнь изменилась, и подведем итоги голосования.
1: Я даже не знаю. Я даже не знаю, что победит в голосовалке. Мне кажется, второе появление второй половинки. Ну и кстати, вы помните, я рассказывала, это же доказанный факт, что когда люди съезжаются и начинают совместно жить, это больший стресс для организма, чем развод. Потому что им нужно их, грубо говоря, вообще типы поведения в одиночку взять и сложить вместе и не поссориться.
0: Ну да, это сложно.
1: Это реально считается большим стрессом для организма.
0: С появлением мужа и детей, вот, Snowflake написала, или написал, непонятно, некоторые
2: ники. Наверное, написала.
0: И фотки такие достаточно непонятные с природой. Так, ну давайте подведем итоги голосования. Что тут тянуть? Вторая половинка, конечно, повлияла. 36% проголосовали за этот вариант. На втором месте у нас это машина. И пофигизм. Как только он появляется в жизни, все меняется, судя по тому, как вы проголосовали.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 10:00 ровно в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, еще час будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Привет, друзья! 19 мая, у нас вторник. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и вот факты.
2: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу всегда отвечаем на все ваши вопросы.
4: Основное условие, нам нельзя врать.
2: Какие хотите, те и задавайте на здоровье. Что успеем, ответим в прямом эфире. Итак, к новостям. Каждый второй россиянин считает себя глупее искусственного интеллекта. Это опрос, который был проведен. Всего 29% граждан уверены в своем превосходстве над ИИ. Еще 17% полагают, что силы равны. И при этом молодежь чаще остальных думает, что нейросеть гораздо умнее человека, и она со всем справится. Неутешительное такое исследование, да?
3: Ну, я думаю, что имеется в виду нейросеть эрудирования, потому что у него больше доступа к информации. То есть она может подтянуть любое определение.
4: На самом деле, да, тут есть вопросики. Если в плане анализа вообще существующей информации, ИИ очень быстро анализирует существующие данные и выдает тебе ответы. Что касаемо креатива, мне кажется, что здесь человек пока идет не по шаблонам, которые использует ИИ, анализируя как раз шаблоны и все остальное. Не знаю, мне почему-то кажется, что творческая всякая история у ИИ еще не дошла до человека.
2: Я бы не согласился с тобой. Я видел фильмы, которые она уже лепит, и музыку, которую пишет.
4: Ну, ты же говорил по поводу картины.
2: Какой картины?
4: Помнишь, что настоящую картину человек выставил как будто
2: яичную? Там просто люди не разобрались.
4: Ну?
2: Так это говорит о натуральности того, что делает ИИ. То есть люди уже не могут отличить, где настоящая, а где
4: картина.
2: Нет. Картина-то была настоящая, да. Ну так люди не могут отличить уже.
4: Так это человеческая тупость.
3: Так пока все равно. Слушайте, но я видел фильмы, которые снимают и люди. И да, может выигрывать в разы.
2: Ну, в общем, вопрос вот такой. А главное же нейронке сказать, если она в чем-то не права, и ты знаешь, что не права, сказать.
4: Она пойдет плакать.
2: Неправильно. Нет, она скажет, да, ты действительно прав. Это не так. Они же обучаются до сих пор. Я думаю, еще годик, и точно.
4: Меня больше всего веселят люди, которые обучают неправильно. И они же прям есть такое движение, что они...
3: Делают ИИ тупее?
4: Да.
3: Нормально. Такое тоже.

0: Вата факты.
1: Русская печь.
2: Не угадал. Давай, думай еще. Три
1: кубик
2: тыка.
1: Кубик Рубик.
2: Молодец. Все, со второго тыка попал. Кубик Рубик – это прекрасное изобретение, которое получилось абсолютно случайно у человека с фамилией Рубик. Дело в том, что он потом потратил месяц для того, чтобы собрать его. Я не знаю, как у него так получилось. Реально, на поиск решения ушел целый месяц. Все это было, эта головоломка была придумана в 1974 году. Прикольно, что с точки зрения комбинаторики, классический кубик Рубик, вот который 3 на 3, знаете, сколько возможных состояний имеет?
1: 2 миллиона.
2: 43 квинтиллиона. Квинтиллиона, сейчас скажу, сколько нулей. 43, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
3: 15, 18,
2: 18 нулей, вы представляете?
1: Ничего себе.
2: 43 квинтиллиона, просто жесть. Так, случайно собрать кубик, просто вращая грани, практически невозможно. Есть самый быстрый человек на планете, китаец Ихэн Ван. Он собирает
4: кубик. Он точно их или он наш?
2: Собирает кубик за невероятные 3 секунды 8 миллисекунд.
1: 3 уже?
2: Да.
1: Я думал, 8 рекорд держится.
2: Я вот тоже помню, что ты говорила, а мне казалось, что пораньше. В общем, за 3,08 секунды.
4: Ничего себе, у него мозг и пальцы работают.
1: Как его зовут? Ихэн Ван? А Ихэн Ту за 4 секунды собирает?
2: Ихэн Ван. А еще прикольно, да, есть всякие же чемпионаты по собиранию кубика Рубика роботами.
4: Спидкуберы.
2: Ногами, да, спидкубинг вообще.
4: Есть без это, с завязанными глазами.
2: Да, ногами собирают, роботы собирают.
1: Бровями. Чем еще можно собрать этот кубик Рубика? Ну, развлечение массовое, будем честны, это прям международный язык общения, наверное, кубик Рубик.
2: И первый, кстати, чемпионат мира по сборке прошел в Будапеште в 82-м году.
1: Там победил этот Ихэн Ван?
2: Не-не-не, там...
4: Он еще не родился.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 19 мая.
2: Овны, пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем незначительны.
3: Тельцы, сегодня положитесь на внутренний голос вашего любимого человека, либо того, кому вы доверяете.
1: Близнецы, сегодня ваши отношения с вашим любимым человеком неожиданно изменятся в лучшую сторону.
2: Раки, а что вы делаете для того, чтобы ваша личная жизнь стала еще лучше, а?
3: Львы, сегодня вы с завистью будете смотреть на любимых людей ваших близких друзей.
1: Девы, сегодня вы поймете, что ваш любимый человек похож на какого-то определенного забавного зверька.
2: Весы, в этот день вам придется довольно много и часто задумываться о последствиях ваших поступков и слов.
3: Скорпионы, в этот день вы столкнетесь с огромным количеством обязательств, связанных с вашим любимым человеком.
1: Стрельцам, особенно если они состоят в законном браке и относятся к женскому полу, в этот день очень рекомендуется ознакомиться с такой замечательной наукой, как психология.
2: Козероги, в принципе, вам сегодня совсем не обязательно встречаться с вашей второй половинкой.
3: Водолеи, сегодня вы почувствуете особую нежность к вашему любимому человеку.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку не придется контролировать каждое ваше движение. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 12 по 13 сентября в Нью-Дели, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на полях саммита также планируется отдельная встреча российского лидера Си Цзиньпина. За март ФСБ задержало 37 россиян, которых, по версии спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы через Телеграм и чаты знакомств. Молодым людям сначала предлагали передать координаты школ и торговых центров, а затем под угрозами вынуждали совершать поджоги объектов связи, инфраструктуры и банков. Международная федерация гимнастики разрешила российским спортсменам выступать на турнирах под флагом и гимном страны. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику. Такие же условия одобрили и для спортсменов из Беларуси. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября – Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте, что там есть на данную минуту.
2: Давайте, очень странная новость. Проникнув в дом незнакомца, женщина ударила его по лицу.
1: За что?
2: Полицейские в Японии пытаются разобраться в ситуации. Мужчина проснулся от того, что незнакомая женщина была в его доме. И когда он позвонил в полицию, потому что он ее не знал, она решила выдать ему пощечину.
3: Ну, вообще, да.
2: Это попахивает каким-то новым заболеванием, я не знаю. Причем просто... она ничего не крала, просто не портила залезла. Имущество, да. Вот они пытаются понять мотивы. Какие могут быть мотивы у человека?
3: А нет ощущения, что это его жена? Просто он вовремя сообразил, такой говорит, скажу, что я ее не знаю.
2: Очень, она у косметолога была.
1: Очень много было москитов. И она такая, я сейчас всех их истреблю у тебя. У меня есть горячая новость. Российским туристкам грозит тюрьма в Таиланде из-за оплаты по QR-коду. Помогите кто-то нашим девчонкам. Девушки отдыхали в Паттайе и решили приобрести ювелирные украшения. В сумме они купили изделия на 24 тысячи рублей. Оплатили все по QR-коду в приложении, операция прошла успешно. После чего россиянки с чистой совестью покинули магазин, однако деньги на счет магазина так и не поступили, из-за чего продавцы обратились в полицию. И оказывается, была ошибка вот в этом международной транзакции какой-то, которая, говорят, произошла там. И в итоге теперь девушкам грозит арест за кражу, а также придется...
2: Они же не знали, что они крали.
1: Потратиться на юриста. Законы другой страны. Это они могут не знать, что мы не знаем тех законов. Я говорю, нужно помочь как-то девчонкам, кто шарит в законах Таиланда. Представляете?
2: Ну, вообще странно. Такая большая сумма, знаешь, тоже попахивает. Их бы не отпустили из магазина, не приняв оплату.
1: Ну, может быть, как-то по-иному там работают эти переводы.
2: Ну, нужны нюансы.
4: Возможно,
2: честно.
4: Продавцы и есть мошенники.
1: Думаешь?
4: То есть денежки пришли, а они такие, нет, сегодня принесла.
1: Нужно отправить туда русского следователя.
4: Конечно.
1: Который разберется во всем. Я правда,
2: детектив.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метров в секунду.

0: Самое время поотвечать на ваши вопросы, как обычно это делаем. Вот, когда будет белое, Денис спрашивает. 3 октября, Денис, в Санкт-Петербурге, Ледовый дворец. Приходи обязательно и друзей с собой приводи.
1: 3 октября, запомнил?
0: Зафиксировали. Доброе утро, Антон интересуется. Почему так мало новинок в эфире? Мало крутых новинок. Как они отбираются для дневного эфира? Почему не берете новинки от Стива Айоки, Дмитрия Вегаса, и Лайк Майка и других? Вот такой вот вопрос к нам.
1: Ваш вопрос перенаправлен в музыкальную редакцию.
0: На самом деле там столько ребята отбирают за неделю новинок, большое количество песен вообще в принципе со всех мировых чатов. Вот я просто это видел.
1: И ой, у нас тут
0: не все.
1: У нас тут собеседование началось. Привет, вайкаперы. А кем вы себя видите? Какими? Через 5 лет?
0: Я 38-летним.
1: Станислав.
2: Чуть больше татуировок на мне будет.
1: Так, какое любимое место в городе, где могли бы отдохнуть душой? Вот это прикольный вопрос. Любимое место именно в городе. О, я летом обожаю кораблики. Вот на Неве, грубо говоря. Место на Неве. На Неве и на реках и каналах.
0: Я летом там, где есть кондиционер. Я могу просидеть в этом месте, пока не пройдет жара.
1: А если не летом любимое место? Можно же зимой.
2: А ты на корабликах зимой.
1: Нет, это у меня просто первая ассоциация. Еще раз тебе говорю, у меня был ответ про лето. Вопрос звучит: любимое место в городе, не обязательно летом.
0: Я люблю по льду гулять зимой.
1: Опять тоже Нева получается.
2: По тонкому льду. Нет, на грани.
0: Когда уже замерзший.
1: Место любимое.
2: Летом я бы на Дивоострове проводил все время.
1: А зимой?
2: На аттракционах. Зимой погулял бы в парке где-нибудь.
1: Каком?
2: А, не вижу в них вообще никакой разницы. Но имеется в виду, не запоминая, просто красиво, иду гулять.
0: Все, неплохо. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами обязательно услышимся. И были с вами вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Хорошего вам дня, классного настроения. Среда, 7 утра, ждем.
2: Всем отличного вторника.
1: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы видитесь со своими друзьями? Вот есть такая новость о том, что россияне стали реже видеться с друзьями, потому что теперь это просто дорого. Почти каждый третий признался, что за последний год дружба начала слишком сильно бить по кошельку. 40% стали встречаться с друзьями реже, а 3% вообще перестали куда-либо выбираться. В итоге посиделки все чаще заменяют переписки. Они, ну вот, хотя бы бесплатные. Ребят, а чем вы любите заниматься своими друзьями? Может быть, кто-то ходит на рыбалочку, кто-то в баню, кто-то предпочитает просто уютные посиделки дома, ну а кто-то заменяет телефоном действительно. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, как это происходит у вас. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Loud Luxury и Эмили Робертс «Love You For Life».

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом, сообщили в Кремле. Предыдущий визит главы России в Китай состоялся с 31 августа по 3 сентября прошлого года. На прошлой неделе в КНР с государственным визитом также находился Дональд Трамп. Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды для обмана граждан, рассказал сенатор Шейкин. От имени управляющей компании они предлагают перейти на сайт для проверки графика отключений горячего водоснабжения. После перехода на фальшивую площадку пользователь может потерять доступ к госуслугам. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, завоевав 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Команда выступала в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Гоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: И.П. Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Тёще закажу на дачу.
6: Застеклю балкон в придачу.
4: Качество отменного. Окна современные.
6: Всему свету расскажу.
4: И еще раз закажу.
7: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И буквально, ребят, 10 дней остается до нашего легендарного двухдневного рейва «Колбасный цех». Я вас хочу туда пригласить. С новым шоу пройдет «Колбасный цех» под названием «Матрикс». Вас ждет сразу 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент, наши замечательные рекорд чикс и новая площадка. Это все «Колбасный цех Матрикс». Встречаемся с вами 2 дня, 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге на площадке «Temple of Deer». Классная площадка, обязательно приходите, а все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Holy Flame «Тону».

Послушаем трек от Армин Ван Бурен «Like a Child». Появится Эвен с треком «Hollow». Открывает этот час работа от Offenbach «Miles Away», рекорд-микс. И все это рекорд Dance Radio.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация реакции и правила на сайте www.vbbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Рекорд Dance Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вас спасает от депрессии? Вот есть информация о том, что спортзал официально убивает ее, ту самую депрессию, и это подтвердили ученые. Новое исследование показало, что чем больше у тебя мышц, тем больше объем гиппокампа, той части мозга, которая отвечает за настроение, стресс и не хочу ничего не делать. Физически слабые люди на 42% чаще страдают от хронического стресса и депрессии. При этом обычные базовые упражнения, присед, жим, тяга дают наибольший эффект. Они буквально прокачивают мозг и выгоняют кортизол. Все, друзья, со следующего понедельника идем качаться в зал 100%. Кстати, если вы занимаетесь спортом, то как часто, сколько раз в неделю, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. А если вы те самые, кто вот давно хочу начать, тоже рассказывайте, как у вас с этим обстоит дела. С удовольствием почитаю в нашем мобильном приложении Рекорд. Давайте пока поделюсь музыкой. В этом часе услышим работу Джоэл Кори и Дра Devotion. Послушаем трек от Майк Познера

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Отказ разрешить начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может дорого обойтись Мадьяру, заявили в Евросоюзе, сообщает Политико со ссылкой на источники. Фон дер Ляйен планирует урегулировать вопрос о начале переговоров по украинскому членству в сообществе как можно скорее, то есть к саммиту лидеров Евросоюза в июне. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира, пишет агентство Bloomberg. Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Занятия в школах в сильную жару нужно завершать досрочно или сокращать количество уроков, особенно для младших классов. Такое мнение высказал член Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что кондиционеры есть не во всех школах, а открытые окна в жару не спасают. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метров в секунду.

0: 18 лет. Рекорд. Реклама.
1: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Тёще закажу на дачу. Застеклю в балкон в придачу.
4: Качество отменного. Окна современные.
5: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. Друзья, у меня для вас потрясающие новости. Мы представляем свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». Как вы знаете, мероприятие уже совсем скоро, 29 и 30 мая. Ну а сейчас есть возможность послушать 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. Так что не теряйте время. «Колбасный цех Матрикс» «Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Если уже заценили, пишите свое мнение в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я обязательно все почитаю. Ну а сейчас предлагаю насладиться тем, что послушаем в ближайшие 60 минут. Я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Leoni «Stay». Еще одна новинка от Cheat Codes «Last Night on Earth». Еще услышим клевую работу от Медуза «Don't Wanna Go Home». Чуть позже здесь «Анима» и «Идже» «Out of My Body». Открой час «Трэп Мафия Хаус» с треком «Мафия Стайл» от Рекорд Дэнс Радио.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
2: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
1: Качество отменного. Окна современные.
2: Всему свету расскажу.
1: И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, друзья, музыка под любое настроение всегда рядом. Напоминаю, в приложении Радио Рекорд. Здесь собраны десятки интернет-станций, ну, буквально на любой вкус и ритм жизни. Если вы тренируетесь и вам нужна энергия, мне кажется, что подойдет EDM, Big Room или Record Club. Для работы, дороги и хорошего фона – хаус, дэнс или дип. Ну, а для отдыха и спокойной атмосферы выбирайте чилл, а может быть что-то еще, пишите в чате мобильного приложения Radio Record. Будет интересно почитать ваши предпочтения. В общем, просто выбирайте жанр под свое состояние и включайте музыку, которая идеально подходит именно вашему моменту. Приложение Radio Record всегда под вашей рукой. Скачивайте, если еще этого не сделали. Ну, а я пока расскажу о треках в этом часе. Алия Фабин, Body Talk. Послушаем отличную совместку от DJ Cuba с Sandra K. Чуть позже здесь Ibin с треком Hollow. Еще дождемся Филатов и Террас, включим музыку. Откроет этот час Offenbach с треком Miles Away. Это рекорд Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
3: Да, я выбрал бы счастливым.
2: Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня. Иначе я потеряю.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Голубо». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
4: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
3: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
3: И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 205-11-11, код города 391.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Hey, в эфире первая танцевальная Россия, вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена, мы здесь говорим о музыке. Вот, слышала о том, что все больше артистов сейчас выпускают специальные версии альбомов в формате пространственного звучания. Если вы еще с этим не знакомы, обязательно познакомьтесь сразу после эфира. Такой звук создает эффект полного погружения, как будто, знаете, музыка играет не просто в ваших наушниках, а прямо вокруг вас. Особенно это круто ощущается на концертах и в электронной музыке, где можно просто буквально почувствовать каждый бит и атмосферу трека. Так что, мне кажется, слушать музыку в ближайшие годы станет еще более эмоционально и объемно, хотя иногда кажется, что куда уже еще. Ну а вы замечаете разницу между обычным звуком, скажем так, рядового трека и пространственного звучания? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои мысли. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в ближайшие 60 минут. Новинка от Anima Beautiful. Послушаем клевый трек от Got Lucky, La La La. И еще дождемся Holy Flame, Tunnel

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна. Но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы.
4: Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна.
2: Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
5: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
5: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
5: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
5: Какие-то мероприятия у Рекорда будут? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
5: На КЦ, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
4: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
5: Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в среду 20 мая малооблачно, днем плюс 20, ветер западный 2,7 метра в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат.РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат.РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
8: Агат. Покупай выгодно.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и уже совсем-совсем скоро в конце мая Рекорд устроит двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент. Мы уже знаем, кто это. А вам намекаем, кстати, может быть, кто-то из вас догадался. Но и обязательно рекордчик с колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru, 18+, Армин Ван Бюрен в этом часе и новая свежая работа «Like a Child». Еще впереди Биби Рекса и Faithless New Religion. И непременно Dub Dogs и Feza «How Does It Feel?». А еще Кунгс и Galaxy.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Отказ разрешить начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может дорого обойтись Мадьяру, заявили в Евросоюзе, сообщает Политико со ссылкой на источники. Фон дер Ляйен планирует урегулировать вопрос о начале переговоров по украинскому членству в сообществе как можно скорее, то есть к саммиту лидеров Евросоюза в июне. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира, пишет агентство Bloomberg. Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Занятия в школах в сильную жару нужно завершать досрочно или сокращать количество уроков, особенно для младших классов. Такое мнение высказал член Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что кондиционеры есть не во всех школах, а открытые окна в жару не спасают. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
0: Дэн

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Околоспортивная. В России появится новый школьный учебник по физкультуре. Минпросвещение утвердило единую программу и начало. Все, началась разработка. Друзья, это что такое? У нас скажите, пожалуйста, когда появились учебники по физре? Когда я училась в школе, все, что от нас требовалось на физкультуре, это не забывать свою школьную форму, кроссовки, ну и так далее. Бегать желательно, справки часто липовые из больницы не таскать. Вот все. Больше спросу никакого с нас не было. А сейчас нужны учебники по физре. Все, дожились. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Там можно найти много любопытных новостей. Афроджек и Лукас и Стив в этом часе. И Control. А еще слышим Эбин и Hollow. Также Hugel и Free.

сделать любую женщину счастливой очень легко. Вот только очень

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы.
4: Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна.
2: Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
5: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
5: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
5: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
5: Какие-то мероприятия у Рекорда будут, что ли? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
5: На КЦ, да.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс», 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
13: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
19: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: А поехали всей семьей!
22: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
23: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
3: Да, я выбрал бы счастливым.
2: Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня. Иначе я потеряю.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, друзья, и главный ретро-мегаданс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицы с новой постановкой «Это фантастика». Но вообще, хочется начать с того, что каждое шоу супердискотеки 90-х, в принципе, это всегда фантастика, говорю вам по личному опыту, это правда. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, вы представляете? Ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Чит-код в этом часе «Last Night on Earth» – это Рекорд ремейк. Еще впереди Леони, «Stay». Анима тоже будет «Out of my body». И еще «Медуза» «Don't wanna go home». В начале часа «Yearbox» и «Graceland», и все это

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, несостоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
21: Всем

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы. Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна. Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
4: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
4: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
4: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
4: Какие-то мероприятия у Рекорда будут? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
4: На КЦ, да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на Рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, конечно, мы обсуждаем вместе с тобой, дорогой наш слушатель, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, Оскар Уайльд в свое время типа пошутил, сказав, что американский президент правит 4 года, а американская журналистика правит вечно. В США, да, это так. Так оно и есть у них там. Но у нас ровно наоборот, и поэтому здесь у нас прежде всего важны новости, исходящие от президентов. А все остальные — это так, чепуха в стиле отечественной журналистики. Некоторые штучки из такой чепухи обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали реже встречаться с друзьями, потому что дружба начала слишком дорого обходиться. По данным опросов, почти каждый третий заметил, что посиделки в кафе и совместные развлечения все сильнее бьют по кошельку. Около 40% признались, что за последний год стали видеться с друзьями заметно реже, а часть людей вообще перестала куда-либо выбираться. В итоге живое общение все чаще переезжает в переписки, просто потому что так дешевле.
2: В переписке? Потому что так дешевле? Ну, знаете, я вам вот что скажу. Это совсем не так. Потому что переписка, вообще, товарищи дорогие, это тоже деньги. Это, извините, это интернет, да, это мобильная связь, это телефон, в конце концов, изнашивается, кнопки и стекло.
1: Но это же дешевле, чем с друзьями на шашлыки,
2: да,
1: поехать.
2: Да, это дешевле, чем поехать с друзьями на шашлыки. Но это не дешево, это не бесплатно. А вот смотрите, а если сэкономить окончательно и бесповоротно, полностью, а что если вообще дружить мысленно? Вот как бы силой мысли, да? То есть подумал о друге, вот он уже здесь как живой. И поговорить с ним можно мысленно. А если, кстати, напрячь воображение, то с ним можно даже выпить с воображаемым другом.
1: Да, вот мысленно общаться с другом и при этом надеяться и предвкушать случайную с ним встречу. Например, на вокзале. Встретились друг друга на вокзале.
2: Нет, это как раз нет. Давайте так далеко заходить не будем в дружбе. До вокзала, да? Это совсем другая история. Да, представил воображаемого друга, допустим, на вокзале. Да, могут вызвать врачей, но зато это дешево, бесплатно практически. Слушайте, и на самом деле и с женщинами тоже так. Ведь женщину, давайте говорить откровенно, это самая дорогая статья расходов. Там вообще так дорого это обходится, что иногда за секс хоть почку продавай. А если вот представьте, вот та же самая история, вот мысленно. А что, если женщину просто представить? Ну, не лежа в постели, как это сейчас происходит, да? А типа, как ты ее привел, посадил за стол, там, налил воображаемого шампанского мадам Клико, потанцевал с воображаемой Зиной, снял с нее воображаемые панталоны, воображаемый в нее вошел. А, причем, ну, смотрите, какой плюс. Плюс не только, что ты экономишь, но можешь даже, на самом деле, ничего не снимать, и прям через пальто.
1: Ну, тут есть, как бы, знаете, есть такие минусы серьезные. Потому что вот воображение все равно, как бы, это же воображаемая женщина, да? Она превратится в молодую Анджелину Джоли. Ну, как бы там, ну, например, да?
2: Ну, конечно, да, обязательно,
1: это,
2: да.
1: Это трудно. А с этим у меня и так в порядке.
2: С чем? С Анджелиной Джоли?
1: Да, представлять, как бы.
2: Нет, конечно, я понимаю. Ну, просто можно и дальше пойти. Просто вы представляете, в горизонтально же уже, да?
1: По-разному. Ну что, у меня и так, и эдак.
2: Тогда вы уже начали. Вот, поэтому главное сейчас сэкономить. Видите, россияне уже не встречаются. Да, не встречаются с друзьями, потому что дорого. Да, дружба дорого обходится сейчас. Вообще у нас в России даже дружба денег стоит. Ого-го. И даже приятельство. И поэтому вывод очень простой. Значит, поэтому завязываем дружить. Да, а друзьям так и сказать. Ты мне не друг, а просто товарищ. Потому что товарищество же обходится дешевле.
1: Ну, товарищ, да, конечно. Ну, хотя и с друзьями можно по-полному поступить, как бы, знаете, продолжать дружить офлайн, как бы встречаться с ними, с друзьями, но у них в гостях. Тогда это будет бесплатно, тебе есть это угощение.
2: А какой дурак тебя сейчас пригласит? Таких дураков нет. Все хотят к тебе. Встретились два друга. Не на вокзале даже.
1: Не на вокзале.
2: Но вопрос-то какой? Какой у нас вопрос?
1: Ну, вопрос, ну, вот смотрите, вот нам о такой тенденции заявляют. Видимо, какие-то опросы были, какая-то статистика. Серьезные люди подошли к этому, да, там такие в пиджаках, такие с галстуками, такие на хороших зарплатах. Так ли это действительно? Стал ли ты реже встречаться с друзьями, как будто в реальной жизни из-за экономии? Не стал ли ты? Может быть, какие-то какие-то альтернативные способы общения с друзьями ты практикуешь? Ну что там, давайте, мы все взрослые люди.
2: Это какие? Ну,
1: онлайн.
2: Ну, а, да, может быть, ты уже начал по переписке. Ну или нет, как ты встречаешься с друзьями? Это интересно. Ведь на самом деле вот этот формат офлайн встречи, да, просто живьем, он тоже уже утрачен. Как, когда последний раз ты встречался с другом? Что вы делали? Или ты не встречался, чтобы сэкономить? Короче, про дружбу.
1: Да, да? Про дружбу.
2: Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Сергей Лавров заявил, что Россия не вернется на Евровидение, потому что нынешние критерии конкурса, по его словам, напоминают признанный экстремистским и запрещенным движением сатанизм. Глава МИД отметил, что страна не потянет такие требования к участникам и добавил, что Россия сейчас сосредоточена на других международных площадках с гуманитарным и образовательным уклоном.
1: Что? Страна не потянет сатанизм? Это точно то слово, которое он хотел сказать?
2: Ну, не в смысле финансово не потянул, а в смысле морально-нравственном.
1: Подождите, на самом деле в финансовом-то как раз смысле это я понимаю, потому что сатанизм это дорого. Ну, да как бы, да вот, посмотрите на Евровидение, на то же. Это требует денег. Ну, разве дело только в этом? Я думаю, что, ну, просто это нехорошо. Как бы, да?
2: Нет, оказывается, вот как, понимаете?
1: Нет, понятно, что тот такой сатанизм, который на Евровидении, он действительно требует очень много.

0: Ой, сатанизм, вы помните?
1: Да нет, там с Миланов все было...
0: Да не знаю, я когда это увидел...
1: Там рояль Плющенко танцевал.
0: Ну, что, вот, я и говорю.
1: Нет, перестань,
0: рояль, не надо. Нет, рояль... Нет,
1: наши всегда такой? Выступали в рамках...
0: В рамках чего?
1: В рамках, вот в рамках. Каких надо таких рамках?
0: В рамках сатанизма под названием Евровидение. Я про это и говорю. Там ничего не изменилось, на самом деле. Там всегда было то, что и сейчас. Да, ну, плюс-минус. Конечно, я, слава богу, это не смотрел ни тогда, ни сейчас. Но вот вижу какие-то отдельные видео, ничего не изменилось.
1: А, кстати, очень интересная штука с Евровидением. Помните раньше, да? Там задолго, за месяц, там, как бы, до его начала. Все начинали его плевать, хаять, обсуждать, как бы, при этом. Потом смотреть и обсуждать. А я только вчера вечером узнал, что оказывается прошло Евровидение. То есть и победили ни много ни мало болгары. Евреи на втором месте, румыны на третьем.
0: Как бы вот, евреи в каком смысле?
1: Ну, в смысле государства
0: Израиля. А, израильтяне?
1: Да, израильтяне.
0: Просто,
1: израильтяне, ну,
0: просто
1: да.
0: Какие-то евреи вышли.
1: Нет, не надо евреев.
0: Вот видите.
1: Как оно шло вообще? Вообще нигде не слышал, вообще не видно. Причем я читал не только наши всякие СМИ, но и не наши там всякие СМИ.
0: И что? Ну я и говорю.
1: Оно совсем подпольно пошло.
0: Да, ну потому что, конечно, сатанизм. Но послушайте, но Евровидение, оно, ну что это вообще такое? Оно, ну мягко говоря, никогда не было чем-то таким, мягко говоря, образцово-талантливым. Какие-то люди, причем совершенно не звезды, в одеждах, знаете, с корпоративов психиатрической клиники, пели какие-то потусторонние песни, которые невозможно ни запомнить, ни спеть. Он всегда таким был. Но все-таки, мне кажется, что наш министр иностранных дел, когда он говорит, что там вот сатанизм, все-таки он немножко сгущает краски. Нет. Потому что не совсем сатанизм. Нет, сатанизм так. Не совсем. Смотрите. Потому что вот если смотреть на участников Евровидения, да, вот как они выглядят. Они выглядят и одеваются так, и поют так, как будто они поют это не для обычного сатаны. У меня есть полное ощущение, что они поют не для сатаны традиционного. Они поют для сатаны гомика.
1: Подождите, подождите. То есть вы хотите сказать, что вот этот известный нам сатана, чье движение признано экстремистским, он не гомик?
0: Об этом я не подумал. Но в любом случае...
1: Вот в том числе и поэтому мы не поедем,
0: да,
1: на Евровидение.
0: Но так, в любом случае, сатана страшен только для тех, кто поет на Евровидении. Потому что он их потом сатанит там, туда-сюда.
1: Ну, да, это, ведь он же...
0: А, кстати, как это происходит?
1: Ну, как-то не знаю. Ну-ка, он же черт!
0: Да! Да! О!
1: Конь?
0: Не петух.
1: Не петух.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Большинство вакансий в России могут оказаться пустышками, утверждают карьерные эксперты. По их словам, реально живыми бывают лишь 10-30% объявлений о работе. Остальные компании размещают ради сбора базы кандидатов, мониторинга зарплат на рынке или просто для создания видимости активного роста бизнеса. При этом соискатели могут звать на собеседование, созвоны и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого в принципе не планируется.
2: Вот это новость. То есть, я не понял, никаких вакансий на самом деле нет? Это все видимости галлюцинации?
3: Да, такие потемкинские вакансии, как вот раньше были деревни такого рода, да.
2: Да, то есть размещают ради сбора кандидатов, мониторинга зарплат для создания видимости. То есть, объясните мне, просто это как бы надо переварить. Что значит для создания видимости? То есть у нас рабочие места в большинстве своем это для видимости, а на самом деле у нас безработица, как в США во время Великой депрессии, что ли?
3: Ну или наоборот, все хорошо, все хватает всех сотрудников, а так вот чисто для движухи, да, вот делаем вид, что пытаемся нанять новых.
2: Ну, то есть как это происходит? То есть там, не знаю, ну вот когда ты там читаешь объявление, там, не знаю, там требуется конюх со стажем. Или там требуется там фонарщик во вторую смену. Помните, был такой, который вручную зажигал и гасил фонари уличные. Или помните, была такая профессия будильник. Это как вот сейчас вейкаперы, только не по радио, они нанимался, ну, короче, человек, который стучал в окна палками, да, да, будил, да?
3: Кстати, я вот, когда был подростком, поработал немножко фонарщиком. Пару фонарей вручную потушил с помощью камня.
2: Ну, за бесплатно. Но это не работа, согласись, это волонтерство называется. Это не за бесплатно, абсолютно. Это, значит, все для сбора. Нет, слушайте, серьезно. Значит, вот как это происходит? Это самый важный для меня вопрос. Значит, все эти объявления для видимости, для сбора каких-то данных. Значит, когда ты читаешь там объявление, там, я не знаю, где-нибудь там сейчас на хэдхантере, там, да, не важно. Значит, там требуется, там, не знаю, там наладчик или там оператор станков с ЧПУ. Я не знаю, что это такое, но сейчас это самое популярное.
3: Числовое программное управление.
2: Окей.
3: Станок-компьютер.
2: И, значит, все вот это ЧПУ, это все чепуха, что ли? То есть, какую-то базу собирают? Ну, хорошо, ладно, значит, и ты увидел, требуется там, я не знаю, там, оператор станков там с ЧПУ. И дальше, значит, ты звонишь, там, здравствуйте, я хочу быть ЧПУшником, там, да, оператором станков с ЧПУ. И дальше, как было сказано, при этом соискатели могут звать на собеседование, там, созвоны, там, да, и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого, в принципе, не планируется. То есть, секунду, то есть ты пришел, скажем, как сварщик, да, сделал тестовое задание, то есть сварил все трубы в районе, там, сварил новый подъезд, ну, если ты борщевик. А дальше что? Ну, ты спрашиваешь, ну что, подхожу? А ему, нет, это мы просто так разместили для видимости.
3: Не-не-не, не хитрее посадили. Они говорят, вот отлично, вы нам очень нравитесь, вы просто прекрасный, вы первый кандидат. Мы вам обязательно позвоним.
2: Ну, понятно.
3: И он уходит окрыленный.
2: Нет, а для видимости и для мониторинга зарплат. То есть они хотят узнать, согласится ли он на такую зарплату.
3: Какие зарплаты?
2: Это, знаете, как, знаете, они дают тестовое задание. То есть приходит, скажем, не знаю, там, строитель, там, инженер-строитель, не знаю. Ему, значит, дали тест. Он построил дом. Ему такой, ну что, на сотку согласен? Он такой, да. Там, и такой, Серега, он на сотку согласен, давай следующего. Это как происходит?
3: А следующему уже предлагают 80, как бы так, понимаете? То есть, ну как бы, шатают ситуацию, как бы, да, вот прокачивают ее.
2: А это все не ради работы? Это все вот, что ради это, движухи, как это называется? Ну, смотрите,
3: и к тому же, как бы вот, сколько же людей этим занимается? Сколько этих, как раньше называлось, отдел кадров, сейчас эти как там, HR-ы, да, там, или что-то такое. Вот они работают, ссылают в переписки, на собеседование приглашают, тратят время. Им тратят гигантские деньги на зарплаты. И смотрите, сколько трудоустроенных в стране вот именно в этой серии людей.
2: Вот это, конечно, хорошая, прекрасная часть этой новости. Это значит, что безработицы все-таки нет. Потому что эти-то люди работают,
3: как не в себя,
2: которые создают видимость. Да, вот люди, которые создают видимость, они востребованы. Они при работе и получают очень хорошие зарплаты, я надеюсь. Да, создавайте видимость, и все будет хорошо.
0: Крем-хруст-шоу.

0: шоу.
1: На смену тарелочницам пришли букетчицы. В России набирает популярность новая схема развода на свиданиях. Девушки знакомятся с мужчинами в дейтинг-приложениях, а при встрече заводят их в случайный цветочный салон и раскручивают на букет за десятки тысяч рублей. Дальше все по сценарию. Короткая прогулка, внезапная «мне срочно надо идти», и девушка исчезает. А букет спокойно возвращается обратно в магазин ждать следующего кавалера.
2: Чё? Букетчицы? Слушайте, это знаете что? Это называется дожили. Вот помните, в наши времена раньше, да, вот были хоть минетчицы, от слова мины, да? А теперь какие букетчицы? То есть, подождите, то есть это букет без минета или что?
3: Ну, получается, да, чисто вот так вот просто. Ну, есть серьезный изъян, серьезный баг в этой схеме. Смотрите, ну, обычно, не всегда, конечно, все реже и реже, но обычно пока еще... На первое свидание мужчины приходят со своими цветами. Уже. И очень странно просить у них второй букет.
2: И часто в горшках. Да, ну, послушайте, ну, на самом деле не странно. А если она очень понравилась? Ну, вы просто забыли, как очень понравилось. Да мужик, когда у него все дымится, он тебе второй, третий букет. Да он тебе пальму срубит целую. Но, нет, слушайте, я реально... Вот «Остановите мир», да, называется? Вот где остановка? Все, дальше не хочу. Букетчицы! Это же уму непостижимо. Мы только привыкли к этим тарелочницам, да, более-менее их переварили. Значит, букетчицы. А дальше что? Что, сардельничницы? Попросила купить сардельку, сделала вид, что засунула ее в рот, проглотила, а сама в туалете выплюнула и отдала повару.
3: Но тоже пройденный этап, это вот эти самые тарелочницы.
2: Ну, это даже нет, тарелочницы все-таки, они не сардельничницы. Не сардельничницы.
3: Думаю, что, как бы, чтобы нормально зарабатывать, нужно уже не размениваться на эти пустяки, там, рестораны, цветы. Вот, например, первое свидание. Идете вы по дороге, и тут она такая: у меня зуб выпал! Срочно эту стоматологию! Давай мне делать зуб.
2: Зубницы!
3: Да, зубницы, стоматологицы. Это не пару десятков тысяч рублей, это пару сотен тысяч рублей. Там делают и все, как бы.
2: А потом она зуб сдает обратно, да? Ну, это хорошо. Но знаете, букетчицы. Ладно, главное, чтобы не появились букетчицы в другом смысле. Типа засунул, а там букет. Ну, правда, это уже не развод, это венерические проблемы, да?
3: Они никуда не пропадали.
2: Да, хорошо. Ну, хорошо, там, не знаю, что-нибудь засунул, а там внутри кто-то хвать и вышел без него, а это потом орган на органы. Так это, понимаете, о чем новость-то? Это новость о том, что никому верить вообще нельзя.
3: Вообще никому.
2: Вообще никому. То есть купишь еду тарелочница, купишь там букет на букетят, купишь пакет на пакетят. Помните, у группы Иванушки Интернешнл была песня там «Кукла Даша, не плачь, кукла Мина, не плачь». Купишь ей куклу Мину, на минетят, да? И так, где тебя сейчас не обманут? Да? Хотел сказать, сделаешь мину при плохой игре. Ну, это то же самое, неважно. Окей, ладно, хорошо, букетчицы. Значит, мужиков надо разводить по полной программе. Эти, значит, разводят женщин, женщины разводят нас. В таком мире мы живем. Ну, хорошо, букетчицы. Но как это выяснилось? Значит, что это была за история? То есть, кто-то купил, значит, там букет, да, там, скажем, на 20 тысяч рублей, подарил ее Анжеле Цветковой, или там, не знаю, Снежане букет Гонореевой, да, она, значит, взяла букет, сказала, все, типа, мне пора домой. А как это выяснилось? А выяснилось, я знаю, только один способ, как это могло выясниться. Оказалось, что он сам цветочник и сам в этой схеме.
3: Ну да, или просто он, как бы, она сказала, что пора домой, или пора строчек по делам, а он за ней проследил.
2: Ну и что?
3: Увидел, что она сдала букет обратно в магазин. Деньги распополамили. Самые хитрые играют в долгую. Никогда не обманывай персонажа. Ты с ними встречаешься, как бы, долго встречаешься, нормально, все. Потом вы женитесь, у вас дети. А потом она разводится и алименты. Может же быть такая схема?
2: Она уже работает в каком-то смысле. Только на эту схему, как говорится, на хитрый, да, болт есть свой с резьбой. Не платят алименты, знаете, сколько в России? Поэтому букетчицы, может, это еще и не самое худшее.
3: Цветочки, как говорится.
2: Да, абсолютно. Ну и что, букетчица развела там цветочника Георгина Букетова. Обычное дело.
0: Рекорд, реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: избушка на курьих ножках, мы поворачиваемся к лесу задом, а к вам передом очень-очень редко. Но все-таки это делаем. Вот, например, в этом месте нашей программы, где вы написали кучу всего, а мы из этой кучи кое-что почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Че там?».
1: Ну, тут у нас была новость. Тут у нас была новость о том, что россияне стали реже встречаться онлайн с друзьями со своими. Ну, из-за подорожания жизни. Потому что встреча предполагает какое-то там питание, какое-то питье, прочее, прочее, прочее. И мы спросили у тебя, так ли это? Действительно ли ты как бы сузил, как бы сократил количество встреч с друзьями в реальной жизни из-за того, что это дорого? Или же нет? И, может быть, ты нашел какие-то альтернативные способы встречаться с друзьями? Ну, то есть, как бы, ну, вот, не платить много. И такие способы нашлись. Вот Кирилл пишет. Хабанеро, крем и хруст. Ну, как он решил поздороваться? Вытащить в соло шашлык на природе? Дорого. Мы с друзьями по копеечке скинемся и вперед. А там леший, пырый и сутулый подтягиваются. А они мажоры заряженные приезжают. Главное иметь друзей мажоров. Лешего, пырого и сутулого.
0: Думал,
1: заряженные приезжают.
0: А, ну, я, знаете, лучше вообще без друзей. Я просто думал, что леши и пыры это как бы заряженные в каком смысле?
1: Вот здесь же финансово,
0: а вот,
1: мажоры.
0: Не знаю, я думал, что если леши и пыры и заряженные, то ты сутулый, то точно не в финансовом смысле. Просто чем-то заряжены уже. Уже приехали полные. Ну, нет, серьезно. Ну, вот, вот если вам сказать, вот, вот сейчас в студию зайдет леши и пыры.
1: Вы сутулый.
0: Ну, хорошо.
1: Давайте чисто за чистоту эксперимента.
0: Что бы вам пришло в первое в голову? Ну, деньги?
1: Ну, слушайте, нет, конечно. Да. Мне всегда казалось, что люди с такими вот прекрасными титулами леший, пыры и сутулы в большой компании самые незаряженные финансово обычно бывают.
0: Вот да? Я про это и говорю.
1: Они такие самые халявщики.
0: Знаете, как раз нам, есть... особенно пыры, кстати.
1: Это пыры вообще мутный тип. Сутулы тот еще тоже.
0: Да. А вообще, не знаю, есть ли смысл выезжать, вообще встречаться с такими друзьями, с лешим?
1: Ну, что ли, нет, друзья, есть, конечно.
0: Не, ну, нет, ну, а что вы не встречаетесь?
1: Ну, я, ну, есть у меня один леший знакомый.
0: Ну, давно ли вы с ним встречались?
1: Ну, давно, давно.
0: Вот и я про то же.
1: А вот еще даже способ, как бы, бюджетно, но все-таки встретиться с другом. Сейчас ездили с Максом на грязной копейке. Сегодня... На грязный коп. Сейчас я послушаю, что. Сегодня удачно пробрались в лес, накопали гильзу, гвоздь и часть упряжки. С приключениями, ну и с последствиями. То есть, ну, копатели они, то есть копают что-то там такое.
0: И копатели?
1: Да, гильзу, знаете, сметовые.
0: Друзья копатели?
1: Да.
0: А? Не, ну и копатычи. Что он этим, как он этим отвечает, ну, на наш можно, вопрос?
1: Без денег, без шашлыков, там,
0: а,
1: без коктейлей,
0: да,
1: дорогих.
0: Если у тебя есть друг, там, или как копатель, гвоздь, там, да, гильзу. Конечно. Да, а то что обязательно в ресторан-то сразу идти?
1: Вообще не обязательно.
0: Не обязательно, да, там, можно что-то накопать. А пока с друзьями копаешь, можно там, да, поговорить, ну, там, да.
1: В большинстве случаев это вот копание не очень законный способ. Чем как на шашлыки с
0: в лесу же.
1: И сутулы.
0: Да, ну а в
1: лесу. Законно.
0: Нет, вот единственное, что риск в лесу, это встретить не, там, да, не полицию, а только лешего и сутулого максимум. Ну они же опять. Еще друзья, да. Большая компания.
1: А вот еще тоже вот о минусах, как бы, встреч с друзьями в реальности. Как-то узнал, что подруга уехала из города. И поехал к мужу ее, чтоб нормально по-мужицки пиво попить и баб пообсуждать. А она дома оказалась. Пришлось пивом делиться и обсуждать педагогику и искусство. Вот, а не то, что как хотелось.
0: Нет, ну, про педагогику и искусство все-таки это бесплатно, да?
1: Да. Не
0: знаю, а вот и пиво, да. Ну, нет, ну, это не важно. Пиво, ну, кто тебе, ну, кто это пишет?
1: Это пишет кадастровый инженер.
0: Ну, что, ну, что за человек такой неопытный? Ну, вроде кадастровый инженер, ну, наверное, взрослый человек. Ну, что это? Ну, опыт-то у тебя какой-то есть, ну, смекалка хотя бы. Ну, кто ж приезжает в открытую с пивом? Мало ли там кто и с кем придется делиться. Да. Ну, запихни его хотя бы. И вот вы куда пиво запихиваете?
1: Вина непростые.
0: Да?
1: Я пиво не пью.
0: Ну, я тебе думаю, а во что вы пьете? Вот что пьете? Куда засовываете?
1: Ничего, вот смотрите, морс стоит на столе у меня.
0: Ну, на столе это я понимаю, это для программного руководства. Всегда стоит морс. А знаете, как, кстати, я его открою, понюхаю?
1: Не,
0: я на секундочку, я на секунду.
1: Так, мой морс.
0: Вот куда вот? Да, поэтому времена такие. Приехал в гости с пивом, ну спрячь его хоть куда-нибудь. Ну, если, да, сейчас жара тут в Питере, то все равно есть места.
1: Ну, места всегда есть,
0: да. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет, все читаю, что попадается на глаза. Вот рисковый человек пишет, Богдан, не пью, не курю, друзей нет, Деньги есть.
1: Ах ты ж куркуль.
0: А зачем это самое разоблачение? Потому что сейчас у него должно появиться много друзей. Ну, я имею в виду после последней фразы. Да?
1: Ну-ка, попытаться.
0: Ты не боишься? Но если ты реально... Вот, кто ж так опять же делает? Ну, не надо говорить, что деньги есть. Не пью, не курю, друзей нет, денег нет. Все, да, и друзей не будет. Тогда, потому что деньги есть. Вот я бы ему даже позвонил, потому что сразу хочется такому человеку позвонить.
1: И да? Надо набиться в друзья, да?
0: Ну, конечно, есть, потому что у человека есть деньги, разумеется. Да, потому что не пьет, не курит, мне наплевать. Да, друзей нет, я буду. Сейчас я ему позвоню, подожди.
1: Прям вот так возьмете и позвоните?
0: Прямо, может, не так? Нет, ну, не так, наверное, не буду, а позвоню сейчас. Сейчас, погоди. Так, а где он у меня снова? Куда ушел этот, нет? Слушай, все, куда-то...
1: Он написал, что друзей нет.
0: Тогда молодец, да-да, то есть не быть еще одному другу. Вот пишет Артем из Кудрова. Знаете, что он пишет? Он пишет, я из Кудрова. Неожиданно? Знаешь, пишет, нет у меня друзей, только кореша. И вот это действительно очень важный поворот в нашей теме, потому что мы не сделали этой градации, да? Друзей, может, и нет, а кореша-то всегда есть, особенно, когда есть деньги у тебя, да?
1: А кто ближе, как бы, вот...
0: А вот это нужно
1: узнать. Или
0: вот для вас кто ближе?
1: Слушайте, ну, у меня, наверное, даже не знаю, ну... Вот, но у меня корешей-то не осталось, вот. Ну, остались только друзья, и то немного.
0: Я для этого ему и звоню, чтобы сейчас это узнать. Артему из Кудрова.
2: Обслуживание набрано вами.
0: А, у него и денег. А, у него и...
1: Все на кореше.
0: Да. То есть кореша тоже такая расходная такая штука, затратная в смысле. Ну, давайте последнее.
1: Вот, кстати, по поводу корешей, другой слушатель пишет. Был у кореша буквально в субботу. Никакой кризис мне не помешает тусануть с братухой. То есть у него братухи есть, не просто кореш, а кореш-братуха.
0: А как вам кажется, ну, кто дороже обходится?
1: Ну, кореш-братуха, денег уже не жалко, не считаешь, как бы, денег.
0: Потому что кореш-братуха, это уже как в другом состоянии. Да, уже, в таком состоянии, что уже готов все.
1: Сорить деньгами.
0: Поэтому самое неприятное — это друзья. Да, потому что с друзьями ты трезвый, да. Как-то,
1: потом,
0: да.
1: Потом, кстати, кореш,
0: вот,
1: потом
0: братуха. Да, когда уже кореш-братуха, тут уже последняя.

0: США хотят увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Новую методику представили урологи из Нью-Джерси. Сейчас врачи ищут первых добровольцев старше 45 лет, готовых бесплатно поучаствовать в эксперименте и увеличить половой орган примерно на 2-2,5 сантиметра. Для процедуры планируют использовать донорский жир, полученный после смерти человека. Ткань будут специально очищать на клеточном уровне, чтобы избежать отторжения.
1: А если все-таки отторжение будет, то что, значит, твой член отвергнет, что ли?
2: Ну все, отторг, значит, да. А, кстати, я даже без помощи члена, я лично, я кремов отторгаю, чтобы не увеличили пенис с помощью жира мертвых людей. Я вот отвергаю это предложение.
1: Это одно дело, когда вы его отвергаете, а значительно хуже, неприятнее, психологически, когда тебя отвергают.
2: То есть ты вроде бы согласился, а
1: член нет? Ты-то сам, да, тебе, да, быть отверженным, это страшно. Чего? В США хотят увеличить пенисы с помощью жира умерших людей? А что это такое? Это что? Это добро пожаловать в новый мир? С пенисами, с жиром покойников? Знаете, я вам вот что скажу. Я не так себе представлял вот это светлое будущее. Больше того, не за такое будущее мы боролись. С членами из жира мертвецов. Хорошо, ладно, ну окей. Ну, дожили, да? Дожили до такого. Ну, что поделаешь? Антиутопия. Живем уже в ней. Пускай из США началось. А там же начинается, у нас все заканчивается. А, ну, послушайте, ну, хорошо, ну, жир. Ну, а зачем им тут жир? А почему бы просто у умерших людей не отрезать пенис и пришить? Понимаете, если у покойника был большой, да, если, скажем, он был, не знаю, актером, и, скажем, да, играл Гамлета в фильме «Гамлет и семь гномов», да? И если отрезать и пришить, например.
2: Тем более такой я не хочу, как бы. Вот,
1: нет, да, я тоже, нет, я-то вообще не хочу. Что вы мне говорите, вы меня даже не уговариваете. Или, знаете, вот у Распутина, у Гриши, говорят, что у него вот этот его здоровенный где-то в банке, у кого хранится,
2: кстати. Поэтому какой вам Гриша? Григорий Иванович.
1: Да, извините. Да, попутал что-то, да. А где у кого?
2: У кого-то нашего сексолога.
1: У какого-то, да, типа он хранится.
2: А может он врет, я не знаю.
1: Так вот, ну не важно, ну, так, по крайней мере, считается. Так, послушайте, так что добро-то пропадает? Когда, что его в банке мариновать? Когда люди с маленькими пенисами ходят. У людей, значит, они ему маленькие, а он там заначки делает. Да, взять, изъять, приватизировать, так сказать, да. Ну, объясните мне, я не понимаю, просто технически. Значит, будут увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Я не знаю, а при чем здесь жир? То есть, пиписьки маленькие, потому что им жира не хватает? Или что?
2: Нет, им не хватает чего-то другого, но если жира добавить, они станут больше.
1: А углеводы? Углеводов нет? Ну, а вот если я хочу, например, диетический, без жира?
2: Тогда ходите со своим малышом.
1: У меня как раз не жирный, все хорошо. Я думал, что маленькие, потому что им не хватает сантиметров. И тогда просто срезать с покойника пару сантиметров, и дело с концом.
2: Это хропотливо, хлопотно, знаете. А тут еще, правда, есть такая непросчитанная такая побочный эффект. Смотрите. Жир мертвого человека, да, вкачивают в мой живой пенис. Ну, мой, это я условно говорю. Фактически мы оживляем мертвого, да, мертвого. А это зомби получается.
1: Да.
2: Зомби.
1: Жирный зомби.
2: Член станет зомби. И как бы, а зомби, как мы сами предпочитают, мозги. Что, будут мозги всем, как бы?
1: Нет, тут, понимаете, не важно.
2: Не туда, куда я бы хотел, а в мозги.
1: Да, это открывает много темных сторон.
2: Да.
1: Это очень-очень... Это страшная, жуткая новость. Но самое страшное не это. Значит, они будут пересаживать жир с пенисов умерших людей тем, кто хочет их увеличить. Скажите мне, мне наплевать там на США, но я к вам в США обращаюсь. А умершие люди согласие на это давали?
2: Или их родственники?
1: Родственников спросили, конечно, разрешит ли теща, например, откачать жир из пениса зятя? Позволит ли... Не знаю, свекровь отсосать жир из члена покойного деда или прадеда. Да. И, кстати, сказать, они хотя бы не из прадедов откачивают
2: этот жир? Я не знаю, надеюсь, что нет. Ну, смотрите, ну, тут еще самый главный вопрос, как у меня, как у медицинского работника. То есть, почему у мертвых? В одних США тонны жира у живых людей откачивают. Липосакция это называется.
1: Ай, дорогой,
2: почему
1: мой,
2: живые, как бы?
1: Наивные вы. Они потому что их откачивают не из пениса. Это у них жир откуда угодно, с боков и с животов. А пенис такие обезжиренные.
2: А вы совершенно. Думаете, что откачивать будут у мертвых людей из пениса?
1: Да, да нет. Откуда? Конечно, из пениса,
2: да,
1: разумеется. Есть рыбий жир, а есть это. Но самое главное, почему? Почему они должны быть старше 45 лет? Я имею в виду те, кто в тесте должны принимать участие. В чем смысл? То есть 40, как бы тебя уже не берут, да, в тесты?
2: Ну, как-то вот уже, да, ну, видимо, о них, ну, думают уже люди пожившие, да, то есть, ну,
1: да,
2: если будут отторгаться, дай бог с ним.
1: Да, знаете. Потому что, видимо, 45 это когда тот возраст, когда ты уже приобретаешь мудрость, да, чтобы ты мог как бы по-философски сказать, да, у меня члены спокойника, да, ну и что, жизнь одна, да.
3: Зомби-пенис, мозги. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: курсы оральных техник в России подорожали на 15-30% за год. По данным журналистов, базовые занятия теперь стоят 8-10 тысяч рублей, продвинутые программы – около 15 тысяч, а индивидуальные уроки доходят до 60 тысяч. На курсах ученицам рассказывают о техниках дыхания, психологии и правильной подачи, а практику предлагают отработать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей.
1: Это что, макету случайно не откусили? Какой присмотр?
2: Все может пойти не туда, знаете, без опыта. Хотя, а где они набрались этого опыта, эти преподаватели?
1: Как? Где? В жизни, во дворах.
2: То есть им не нужно было курсы проходить?
1: Но они, может, талантливые, рождены.
2: Нет, это мало. Так что диплом какой-то, знаете, там...
1: Ну, диплом сейчас может...
2: Подтвержденный какой-то.
1: Да, диплом с печатью, а печать в виде, да?
2: Просто самородок с улицы, это мне тоже небезопасно, знаете, должно быть...
1: Да, надо рисковать россиян. Видите, так сказать, сколько денег готовы потратить. Я только вот в терминах не очень силен. Ну и слава, как бы не то, что даже не силен. Я откровенный дилетант, я невежа в этих вопросах. Скажите, пожалуйста, может, вы мне подскажете так чисто интуитивно, а что такое в оральной технике правильная подача? А подача это как в футболе, типа, подай там, или как?
2: Нет,
1: или
2: что, думаю,
1: как в теннисе,
2: нет, я думаю, что
1: не тенниса.
2: Это подача себя правильно, такой заходишь, такой, эй, смотрите, какой я сейчас буду.
1: Это подача. Нет, что такое подача? Вот заходишь, показывай, подача, да?
2: Ну, надо себя поддать, знаете, как вот так вот.
1: Окей, и на курсах, значит, на этих рассказывают о техниках и дыхании. А вот тут я совсем запутался, о дыхании. То есть это что? Вот что такое в оральной технике дыхания? Это чтобы во время, когда ты это совсем не задохнуться, что ли?
2: Ну, нет, не так критично задохнуться, а ты потом отдышка там, знаешь.
1: Нет, я согласен, это нужно, это действительно для техники безопасности важно знать, как дышать, когда во рту это. Как бы глубоко или наоборот, быстро по собачьи там.
2: Все этих женщин специалисты обучают.
1: Я надеюсь, да, что вот именно их.
2: Надеюсь, что деньги будут потрачены не зря.
1: Не зря, конечно.
2: Не зря денежки.
1: Нет, мне тут просто даже... А этой технике, может быть, может, ее где-то отдельно может научиться там, ну,
2: дыхание. Методички какие-то там.
1: Вот через попу можешь как-то дышать, я не знаю. Но просто нужно ли это, как тренеры? Понимаете, вот меня эти техники дыхания интересуют просто, в принципе. Может быть, как-то, не знаю, без этого можно?
2: Ну, а за 15 тысяч вас обучат такому, этому дыханию.
1: И, значит, предлагают отрабатывать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей. На макетах. А что это за макеты? Это вот, ну, типа вот манекены, да, вот как в магазинах одежды стоят, только без одежды и торчит, да? Или как? Возможно, вот эти макеты, они в одежде? Или...
2: Возможно, просто раздадут всем дамам по морковке.
1: И за это 15 тысяч или сколько? 60
2: морковка
1: тысяч
2: вкусная, месяц? Сладкая. Каротин.
1: То есть, сучу манекена за сколько? За каротин за 60 тысяч. Это, конечно, прикольно, но объясните мне другое. Там еще прозвучало, я вот, знаете, вот такое ощущение, что я живу в другой, даже не в стране, в другом мире, в другой вселенной живу. Оральные техники за 60 тысяч месяц. И там было сказано, что прозвучало такое слово, я правильно его расслышал? Базовые занятия. Вот, скажите, а что в этом случае база? Это вот то, что у манекена торчит?
2: Нет,
1: или что? Надо знать
2: это,
1: базу.
2: Когда вот ты приходишь, как бы, если ты вот ученица этих курсов, студентка, да? Курсистка, как говорили раньше. И тебе говорят, девочки, вот такая есть тема. Вы знали, что, в принципе, это делают? А девочки такие, нет, это база. Ну, а дальше уже как бы новые уровни, более высокие.
1: И дальше макет тихонько заменяет тренер. Да, как было сказано, опытный представитель. Поэтому и опытный, да, Михаил Рубенович. Да? Так, значит, так это же был макет. А все, это уже я опытный. А опыт не пробьешь.
2: А еще обычно в конце курсов какие-то экзамены должны быть.
1: Ну, то есть, да, конечно, разумеется.
2: Чтобы там, типа, там...
1: Конечно, чтобы пришел главный
2: скорость, время,
1: декан. Да. У них есть декан по СССР, ну, поэтому, да? Конечно. Но, послушайте, значит, 60 на 30% подорожали, подорожали от этой цены. И спрос все есть, и, видимо, еще и больше. Слушайте, а говорят, у россиян нет денег. Так вот куда идут заначки? На курсы оральных техник?
2: У россиянок еще раз.
1: Ну, понимаю, послушайте, да. Знаете, я вот теперь боюсь, что мои курсы ораторов будут путать, потому что с оральными техниками. Потому что это не одно и то же. Сейчас так с ними путаница. Сейчас оратором себя называть там кто угодно. Вот как, вот, так сказать, вот, чтобы
2: а
1: не перепутать как, оральные техники?
2: А вы сразу обозначаете границы сначала на первом курсе.
1: А в чем, макетом или в морковке? Всю морковку убрать?

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой клавус. Золотой парчевый элемент на уровне груди. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты. Читаем сообщение Чего-то.
1: Ну, вы рассказываете о том, действительно ли вы стали меньше встречаться с друзьями в реальной жизни из-за экономии. Ну, вот Максим Малахов, например, пишет. КХ, здрасте. Встречался с друзьями раз в 2 месяца. Кушали шаверму, шашлыки, но балдеж прошел, и теперь деньги трачу на лечение гастрита. Сэкономить не вышло.
0: От шавермы? А куда он ее засунул?
1: Нет, гастрит от нее.
0: Гастрит от шавермы? Да. Скажите, а вот что это за человек такой? Просто объясните, я таких людей не встречал. Что это вот за человек, за типаж, который шаверму кушает? Я знаю людей, которые шаверму хавают. Я знаю тех, кто ее жрут. Но кушают — это как?
1: Ой, видимо, если еще именно шаверму, то как бы это указывает то, что это такой питерский интеллигент. Сударь.
0: А как?
1: Милостивый государь.
0: То есть, а как вот кушать? Просто я пытаюсь технически понять, кушать шаверму.
1: Взять вилку в левую руку, ножик в правую, мизинчик оттопырить, как бы, и кушать.
0: И шаверму.
1: Да.
0: Да, надо попробовать. Вот я почитаю. Вот Кристина пишет. Пожалуйста, крем-хруст, передай. Можете передать?
1: Нет? Что передать? Кому?
0: Нет, не свое. Свое оставьте. Просто что-то передать просит. Я не знаю. Понятия не имею. Вы пишите сразу сообщение. У нас пропадает, если вы написали второе. Ну что можно передать?
1: Ну, тогда привет, там, поздравления, видимо. Ну, не деньги же, ну, в самом деле. Ну, что вы?
0: Ну, да.
1: А, может быть, деньги курьеру. У вас под окнами стоит курьер, как бы, да? Передайте ему деньги.
0: Ну, вот пишет, смотрите. Вот Наталья спрашивает. Кремов, что, реально не пьешь?
1: А, реально.
0: Да, и я должен это подтвердить. Вот сейчас, вот в эту секунду, абсолютно нет.
1: Нет?
0: Да, вообще, я могу прям вот...
1: Маковые росинки во рту не было, как говорили раньше.
0: Кремов сейчас реально не пьет. Ну, давайте ответьте на последний вопрос от Алексея. Срочно пришел. Кто следующий? Как вы думаете, что? Кто его интересует?
1: Кто следующий после вас?
0: Ответ на этот вопрос он знает, слушает не первый год. Его интересует вопрос более актуальный. Кто следующий президент Франции?
1: Жерар Депардье.
0: Да?
1: Да.
0: Ну тогда Франции все. Вы видели, в каком состоянии? Это особенно после того, как он помочился в самолете.
1: Ну, помните, нормально.
0: Я его исключил. Это
1: заявка
0: нормально.
1: На президентство Франции нормальная.
0: Могу сказать следующее. Следующим президентом Франции будет, во-первых, президент Франции, а во-вторых, точно не Саркози. Вот пишется... Вот это сообщение надо читать?
1: Надо.
0: Ну, все, тогда последнее давайте с вас.
1: А, да?
0: Да.
1: Сейчас так. Вот пишет там человек с ником дядя Дрюс. С друзьями все лето каждые выходные ездим на дачу ко мне. Пьем пшеничный смузи, едим шашлык. Поэтому друзей у меня с каждым годом все больше. Пока у тебя не закончилось пшеничное, как ты говоришь, смузи.
0: Конечно. Друзья на пшеничной смузи. Как Мухина, да? Вот вы сейчас уже слышали, я вижу пшеничный смузи. Кремов уже дружить захотел. Кстати, я чувствую, что... О, кто... О, и начальство здесь.
1: Следующий президент.
0: Да, все. А вот и следующий участник.
1: Следующая программа на радиорекорд. Да, следующее шоу.
0: Поэтому все... Под эти звуки будет хорошо отрекламировать мои курсы мощных ораторов. Заходи. У меня в телеграм-канале, смотрите, кто заговорил, есть информация. Заходи, подписывайся. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу.
0: Тьфу на вас. Противогаз.
2: От души.
0: Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

плавненько, ребята, провожаем мы этот рабочий вторник и встречаем ночь, которая будет нас с вами переводить уже на экватор этой рабочей недели. Меня зовут Саша Ашмарин, всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет. Мы с вами начинаем рекорд-пати и ближайшие два часа будем проводить вместе в одной большой дружной музыкальной компании. Сильно много я вас сейчас грузить информацией не буду, поэтому давайте плавненько перебираться уже к старту. Делаем громче, поехали.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

Ну что, ребята, это рекорд-пати. Мы продолжаем с вами отдыхать. Большая радио-вечеринка здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. И поэтому давайте продолжать безотлагательно.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance.

Мы с вами открываем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ажмарин. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет. Еще 60 минут нашего приятного музыкального безумия нас ожидает. Но я напомню, что вживую увидеться и отдохнуть мы сможем с вами уже совсем скоро, именно в конце мая. Именно тогда рекорд устроит двухдневный рейв легендарный Cowbastard Sex в новом шоу Matrix. Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, рекорд Chicks. Cowbastard Sex Matrix, 29 и 30 мая. Санкт-Петербург, Temple of Dear. Все подробности и билеты есть на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше

середине второго часа Рекорд Пати. Ребята, я вам хочу напомнить быстренько о том, что у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков. Мы вам о них рассказываем практически в ежедневном формате, и даже не один раз за день. Если вы до сих пор не скачали наше мобильное приложение, я вообще не понимаю, а чего вы ждете, ребята? Вот чего вы ждете, скажите. Даже написать мне, собрать от вас обратную реакцию я не могу, потому что у вас нету нашего мобильного приложения. А там, между прочим, есть рекордный мессенджер. Да, это прямая связь со студией с главной танцевальной радиостанцией страны, между прочим. Поэтому как минимум, можно скачать только из-за этого. Ну, а более 100 онлайн-радиопотоков, как я уже сказал выше, ваши дни сделают намного ярче, намного красочнее, особенно летние вечеринки, которые вы будете устраивать для себя и своих друзей. Берите нас обязательно с собой, включайте ту радиостанцию, которая вам больше всего по вкусу. Если хотите продолжение нашей радиовечеринки, то Радио Рекорд Пати 24/7, пожалуйста, там вещает специально для вас совершенно бесплатно. Все, далее по курсу, здесь еще 30 минут, Рекорд Пати продолжается, сверну

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Это Рекорд Пасс, ребята, пришло время финалить нам выпуск сегодня. И далее по курсу здесь стартует Рекорд Клаб. Нейтрино и Баур, Лен Попова, а также Оливер Хелденс. Будет максимально большое, горячее количество классных треков, классных миксов. Поэтому оставайтесь с нами, есть по что подвигаться, есть что послушать. Ну а все подкасты, я напомню, мы выкладываем в наш специальный телеграм-канал Рекорд Плейлист. Поэтому заходи, если тебя там еще нет, и слушай, и скачивай себе в кэш, добавляй. И слушай там, даже где нет мобильного интернета. Все, я с вами прощаюсь до завтра. Кем бы вы ни были, будь лучше, вернусь.

слушайте специальный канал Record Club Show на сайте и в приложении Radio Record.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья! На календаре 20 мая, разгар весны, уже скоро лето, и погода совершенно невероятная, солнечная, летняя уже практически. И Нейтрино и Баур на первой танцевальной сегодня, лучший час танцевальной музыки со всего света, и не только. Начнем с Милки, Just The Way You Are, далее Крис Лейк, Make Your Fight и многие другие. Много эксклюзива сегодня, слушаем, как обычно, полностью весь час лучшей музыки со всего мира. Это Нейтрино и Баур, Рекорд Клаб на Радио Рекорд. Поехали!

Ну что ж, друзья, продолжаем наше сегодняшнее шоу эксклюзивом от диджея Баура. Это Джек Дайл и диджей Баур, Body Talking. Трек выйдет совсем скоро. Ну а прямо сейчас эксклюзивно на волнах Радио Рекорд мы представляем его для вашего внимания. Это Нитрина и Баур, чуть ранее La La Land, новая версия от Гринвельвет, Медузы и Дженесси. Далее еще много интересного. Не переключаемся. Мы продолжаем.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Record Club. Нейтрино и Баур.

Ну что ж, друзья, а этим сумасшедшим треком от нашего друга и коллеги Александра Попова в ремиксе от DJs from Mars You Get What You Give мы завершаем наш сегодняшний эфир. Нейтрино и Баур были ровно час с вами на волнах Первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на Радио Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв. Ну а мы почти что уже врываемся в лето. Вам хорошего настроения, несмотря на все. И танцуйте, и слушайте классную музыку. Нейтрино и Баур. Услышимся.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд», как всегда, в ночь со вторника на среду. Сегодня я хочу поделиться с вами записью моего сета для Open Room. Open Room – это проект ребят из Краснодара, где особое внимание уделяется воспроизведению музыки с виниловых пластинок. Это не только дань уважения классическим форматам, но и способ создать атмосферу, наполненную теплыми звуками и уникальной эстетикой. Сет мой сегодняшний будет ломаный. Я немножечко бегу впереди паровоза, потому что видео еще не опубликовано в сети. Как только он появится на Open Room, я обязательно скину вам ссылку и поделюсь этим видео. А пока желаю всем приятного прослушивания.

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучала запись моего сета для краснодарского проекта Open Room. Что касается моих ближайших планов, то это город Екатеринбург. Я почти год не была в Екатеринбурге. Очень соскучилась. И буквально уже в эту пятницу у Димы Раевского я сыграю на радио екатеринбургском. А в субботу это будет мое выступление в клубе Central Point. Жду всех с нетерпением. В Екатеринбурге у меня очень много друзей, так что буду рада всех видеть. А пока прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир. Программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy